называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайно.

случится, и Дедушка Мороз ничего им не принесет. Ты слушаешь ТОП Радио, меня зовут Наталья Горбачева. Впереди у нас, как всегда, 3 часа нашего утреннего общения. Всем доброе утро! Еще раз, ведь это утро. Мы вновь начинаем вместе.

я теперь вообще, я теперь просто, я понимаю, что богатые люди, это не те люди, кто отправляются куда-то в отпуск, это не те люди, которые заводят третьего ребенка, нет, это те, кто делают ремонт, да, да, да, это те взрослые, которые принимают решение отказывать себе во всем, ну, по крайней мере, пока ремонт не закончится. А что самое ужасное, так там часто вместе с ремонтом ты еще и переезд, и все это наслаивается одно на другое, это бесконечные коробки, грязь, вот это удовольствие, и еще за все плати. За все. За что хотелось бы или не хотелось. Наш WhatsApp 25037. Может быть, кто-то вместе со мной переживает этот прекрасный период. А смело можно поделиться своими нововведениями и своими мыслями. Ну, я могу, в принципе, озвучить твои мысли. Я примерно понимаю. Все, это последний раз. Больше никогда. Никогда. Никогда. Всем добра.

0: что за выходные начались? Вот, ну, я не знаю, у тебя ремонт, да, ладно, переезд. А вообще в целом-то, что делать-то сейчас? Кайфа. Куда сейчас? Вот, в Сигулду? Ну, еще рано. За грибами, кстати.
1: Уже поздно.
0: Уже поздно, не поздно, нет.
1: Так они, слушай, ну начинается эра сериалов. Ну что я могу сказать?
0: Да, давайте, врубайте все сразу же. Я что-то начал, да, тут тоже такой.
1: Сериалы, сериальчики, фильмы хорошие пересматривать.
0: Да, хорошо, что вот премия Эмми вышла. Может посмотреть сейчас по списочку. Будет себе составить.
1: Пробовал?
0: Бухтов-тов. Нет, еще не пробовал, нет. Наверное, да. Да, название огонь, конечно. Бухтов-тов. Отличный битбокс получается.
1: Да, да, репетиция нормальная.
0: Перчик-капустка, бухтов-тов. Перчик-капустка, бухтов. Ладно.
1: Вот и новый трек.
0: Новый трек,
1: пусть
0: да.
1: Воишку
0: надо загрузить, пускай сделает. Да, да, да, да.
1: Ну и,
0: Время музыки, радио и классной музыки, причем очень много появляется.
1: Ну а начинается музыкальный сезон же тоже в сентябре,
0: конечно,
1: нет?
0: Конечно, да, да, там все как артисты.
1: Летом никто
0: как
1: ничего не производит.
0: Да,
1: думаю,
0: на осенне.
1: То, что получилось, то пускай это Шаде играет.
0: Да, да.
1: Мы туда лезть уже вот... Вот не будем.
0: На осеннем депресснике мы сейчас что-нибудь накатаем с помощью Суна.
1: Точно!
0: И сделаем это. Вот так как будто бы написали. А что, давай какую-то новинку прям новую послушаем, не? Не хочешь?
1: Депрессия!
0: Врубай! Давай посмотрим, какая сейчас нынче депрессия. Не, ну слушай, треки. Ты слышала новый трек Бекки Хилл, например?
1: Ну,
0: там
1: нет.
0: Там депрессии не пахнет вообще-то.
1: Одно веселье сплошное.
0: Да, давай с него и продолжим далее. Доброе утро, друзья.

0: Ну и солнце, пожалуйста. Слушай, это будет такое, да, или явление у нас? Или вот так?
1: Ну, конечно, как
0: будем радоваться каждой минутке. Давайте
1: без
0: сюда
1: этого
0: его.
1: Точно никак. А, так, мои дорогие, ну что,
0: давай.
1: Трамп тут у нас анонсировал по поводу того, что теперь будет новая, специальная структура такая для сферы искусственного интеллекта, будет называться «Силы ИИ».
0: Силы ИИ.
1: Yes, iForce.
0: iForce?
1: И, скорее
0: AI
1: всего...
0: AI Force?
1: Да. И, скорее всего...
0: AI Force 1.
1: AI Force.
0: Reporting.
1: И,

0: Ну, должность. Ну, там, видишь, вот...
1: Слушай, он, ну, сказал, шутки он сказал, шутками, что, но
0: да, если говорить
1: должен, да,
0: про эту должность, то Трамп уточнил, что будет рассматриваться все-таки, рассматривать кандидатов с высоким IQ. Про...
1: По крайней...
0: Другие структуры такого утверждения мы не слышали,
1: да,
0: но про царя и мы будем знать, что он, по крайней мере,
1: как царя, прям он сказал, King of II?
0: Да,
1: или,
0: да, да.
1: Король. Да.
0: Ну, конечно.
1: А царь и король по-английски одинаково? King?
0: Да, King.
1: Угу, ладно. Короче, высокое IQ обязательно, да?
0: Без этого никак.
1: Ну, наконец-то.
0: Пригодится.
1: Хоть кто-то в политике mm-hmm. будет с высоким.
0: Ну, да. Точно знаем по поводу одного отдела, это уже хорошо.
1: Да, да. Я, ну, технологии... Слушай, а почему бы сам ИИ не может быть во главе отдела ИИ?
0: Ну, все-таки нужно, чтобы кто-то его контролировал, как будто бы хотя бы создавал иллюзию.
1: А как ты будешь контролировать? Он там... Ну, вот, если они там будут сами... Если, да, если они там сами свой язык уже придумывают, чтобы общаться, чтобы их человеки кожаные не понимали. Вот эти... И все эти истории, которые... Я, честно говоря, уже... Короче, помнишь, я тебе рассказывал, что муху заставили играть, ну, короче,
0: да,
1: нейронные связи, вот эта вот копия мозга мухи, управляла там всякими, играла в одну игру, ее на бирже заставили торговать.
0: А?
1: Короче, там...
0: Поиграла, доказала,
1: да,
0: что не тупая, пожалуйста.
1: Ну, как ты тупая?
0: Тогда...
1: Тупая, но этого хватает, чтобы на бирже торговать и играть в компьютерные игры.
0: Там же все просто.
1: Ну, типа, как сказать?
0: Плюсик.
1: Ну, да, да.
0: Продавай, минусик, покупай.
1: Да, видишь...
0: Что, в чем проблема?
1: И, короче, боюсь, как бы они опять куда-нибудь не перекрутили, там, типа, знаешь, к такси, службе, сервису, знаешь, чтобы тебя везет муха.
0: Мозг мухи. Хорошо, да.
1: Управляет автомобилем твоим. Ну, раз она с компьютерными играми уже разбирается, то, может быть, уже и в реализме что-то будет соображать. Как бы не хотелось бы этого. Начнут,
0: однозначно,
1: наверное, с доставки, как всегда, а потом... Потом это я так, доставкой занимаюсь. Или в такси, а потом говорит, я такси так, а так я на бирже торгую. И начнется все это. Ладно, хорошо. Слушай,
0: что
1: ну,
0: ты думаешь, у меня денег нету? Вот, смотри, сколько у меня в этом приложении.
1: Ну, я сейчас в наше время вот, и развитие технологий искусственного интеллекта сравнивают с тем временем, когда появился интернет, действительно, да? Когда это был вот, вообще какой-то прорыв, все ходили, смотрели еще на это, такие, у тебя есть интернет? А у тебя, прикинь, у меня есть интернет. А я пробовал, ты пробовал? Я пробовал. Ничего себе. И когда, знаешь, ты приходишь, что вы там, вы интернетом пользуетесь? Мы еще нет, но уже начинают. А у нас на работе есть интернет. Еще, знаешь, такое было важная составляющая. Дома-то ни у кого не было. Сейчас, короче, он нас окружает, он везде. Я думаю, что и был, ну, ты помнишь, да, этот рывок? Смартфоны там резко сразу всем нужны были. Почему появились смартфоны? Потому что доступ в интернет нужен был каждую секунду, каждому,
0: ну, да,
1: вот
0: да,
1: прямо
0: да,
1: здесь
0: да,
1: сейчас.
0: Да.
1: Ну, вот и такие, и прочие гаджеты, и прочие какие-то вещи. Сейчас, конечно же, наверняка будет все связано и развиваться вокруг
0: для
1: этого.
0: Для того, чтобы тянуть и программы?
1: В том числе. Угу. Поэтому, ну, интересное время. Еще один такой технологический виток. Давайте наблюдать.

0: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Vals Celi.
1: Цель обращает ваше внимание. Да, дорожные работы продолжаются на 51 участке государственных автодорог. И на этих участках действует ограничение движения. Главное ограничение на этой неделе – это мост через Лилпе на Лепойском шоссе А9. С 21 по 25 сентября по будним дням мост будет закрыт. И объехать его можно будет через Венспилское шоссе, а также Калнцемс-Кудры, через, также через дорогу Елгова-Калнцемс и магистраль Лока, а также через Елговское шоссе и Елгова-Тукумс. Водителям стоит учитывать дополнительное время пути. Также сообщаем о том, что о любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 830-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
0: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Vals Celi. New entry.

0: Так, ладно, раз уж мы говорили немножечко сегодня уже с утра про технологии.
1: Да.
0: Могу продолжить выставкой, которая называется EFA. Там представляли различные новинки, различные технологические, да, и один из больших стендов, а точнее там даже два, потому что, чтобы уместить все продукты, заняла одна небезызвестная фирма. Я не буду сознательно называть ее названием, потому что она у нас тоже представлена, но там это такой китайский бренд, который зарекомендовал себя в области уборки. Пылесос и там робопылесос.
1: Нам нравится, да.
0: Да, да, да, всякие
1: все
0: такие
1: то,
0: штуки.
1: Все то, что делает работу за нас. Наконец-то.
0: Да, да,
1: наконец-то.
0: Да, да, да, да, да, да, да. И, ну, там есть несколько, да, допустим, сейчас вот таких уже зарекомендовавших себя брендов, и у них постоянно выходят какие-то новинки. Вот теперь робот-пылесос, он может, там, помнишь, носки убирал, углы там лучше очищал, камера там все подряд фоткала, пыль различала ковер, но это уже никого не удивишь этим, да? Ты, ну, помнишь, да, там даже вот эта рука,
1: не,
0: которая
1: вылезает.
0: Ну, к примеру, что там...
1: Ну, допустим, хорошо.
0: Из таких, таких экстравагантных, да, новиночек было, что рука вылезает. И кажется, что тут еще придумаете? Внимание, робособака. Робособака, многофункциональный четвероногий помощник, который с помощью сменных насадок умеет косить газон и убирать снег. Ей, да, казалось бы. Куда еще там развиваться? Гусеничный робот-пылесос.
1: Это для тех, у кого дети вообще ничего не убирают в комнате.
0: Наверное.
1: Все, мы
0: через все эти игрушки проехать, да. Он может самостоятельно преодолевать ступени и работать на нескольких этажах. Тоже, знаешь, известная проблема.
1: Наконец-то!
0: У тебя двухэтажный дом или квартира, да, и как надо на каждый этаж по роботу? Не надо, все. Теперь он может сам забраться и убрать на втором этаже. Так.
1: Слушай,
0: еще
1: ну,
0: один робот-пылесос Pro Ultra. Там есть там что-то много-много-много названий.
1: Много ультра.
0: Да, да. Он использует для уборки пар. Ну, то есть паровая да, уборка, уничтожающая 99,9999% бактерий без химии.
1: Да.
0: Чисто паром их выжигает. Я еще жду, когда начнет он лазером каким-нибудь выжигать уже. Или чем-нибудь еще. Пока что только паром, да. Ну и всякие там... А, и колесные роботы-гуманоиды, которые тебе будет... колесный робот-гуманоид. Понимаешь, да, что это?
1: Нет, вообще.
0: Ну, это человекоподобный робот, только на колесах. Он не шагает.
1: А что
0: шагает.
1: Он будет делать?
0: Дворецкий. Если вдруг тебе нужен дворецкий, да, он тебе открывает.
1: Ну, на самом деле, знаешь, так, когда ты такой, я не могу себе позволить, конечно, роскошную жизнь.
0: Да.
1: Ну, что-то хочется.
0: Ну, знаки будут.
1: Да, могу один какой-то элемент взять. Возьму-ка я себе дворецкого. И вы такие на 13 квадратных метрах.
0: Да, да. Ну вот. И когда, ну, то есть он, видимо, открывает дверь, там, ваше пальто, ваш просекко или ваш кофе, просто овсянка, сэр.
1: Просекко немножечко вредит вашему здоровью, а вот овсянка вроде как жизнь наладит.
0: Ну, там как хоть, как уже, как говорится, как пойдет. Короче, робот-дворецкий.
1: Ага.
0: Вот такие технологические новинки, которые уже, в принципе...
1: Тоже у нас на пороге стоят, уже предлагаются.
0: Да, уже, в принципе, вполне реально. Выбирай себе.

0: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Погоде. В этот понедельник, 21 сентября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, а в центральных районах и столице возможна гроза. Температура воздуха днем +14, +16 градусов. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Эй, понедельник, что ты там? Понедельник, что ты нам приготовил сегодня? 21 сентября уже, доброе утро. Как школа, как новый сезон, как
5: коммуналка?
4: Что вам?
5: А,
4: как
5: ладно, коммуналка? Еще не пришла.
4: Еще рано.
5: Еще приятно,
4: август. Спокойно, ждем. Нет, давайте, никаких...
5: Посчитайте, что подвинется.
4: Не врубайте. Не врубайте. Отопление не врубайте.
5: Нам и так тепло.
4: Нормально. Согреемся как-нибудь. Так, что на этой неделе у нас из такого важного? Во-первых, готовимся к тусовке 2 октября Ларока.
5: 2 октября.
4: Это пятница, да, кстати?
5: Ой, ты ж мой. Конечно, все, старички уже тусуются по пятницам.
4: Да, чтобы было 2 выходных после этого.
5: Чтобы в субботу спокойно отойти, в воскресенье почувствовать себя человеком, а в понедельник уже вновь вернуться к своей рабочей неделе.
4: 2 недели до этого события, мероприятия, мы готовимся, мы уже там этот... Там уже происходят дебаты, дискуссии, что будем, чем удивим, чем диджеи удивят на этот раз, какие...
5: Правильно, у вас же рабочий диджейский чатик.
4: Новинки старой музыки мы найдем. Та самая музыка, которая не была придумана искусственным интеллектом. Это просто было невозможно в то время. А за что мы ее и любили, наверное.
5: Пришлось использовать

0: друзей и знакомых было. Мы все друг друга там знали. Ты приходишь, со всеми здороваешься, у тебя полклуба, а там, ну, надо на людей-то каждый
1: уикенд
0: немало приходило.
1: Когда ты приходишь на тусовки Ларок, примерно то же самое, ты будешь ее использовать.
0: То же самое,
1: ты будешь такой, подожди, ты постарел, а ты, а я нет, это так только кажется, я не постарел, ты постарел. Примерно такие диалоги на входе.
0: Возможно. Давай как-нибудь, ну, я хотелось бы вспомнить что-нибудь из того времени, да, из какого-нибудь такого трека, который мы... Есть такой трек.
1: Такой трек. Окей.
0: О, я не уверен, что кто-то его помнит, но попробуем. Это был дуэт Shaham and Brandon, и назывался трек Body Rock.
1: Да. Но это же где-то на уровне ДНК.
0: Где-то были такие звуки, да, когда-то.
1: Друзья, 2 октября, tickethop.lv.
0: Вряд ли этот трек прямо будет играть именно там. Но это трек именно с того времени, друзья. Всем доброго.

0: Утреннее шоу.
1: Так, ладно, мы раз уже мы заговорили про музыку, и,
2: раз
1: конечно же,
2: определенная,
1: определенная музыка связана с определенными событиями. Так уж повелось в нашей жизни. А люди, которые к определенным событиям пишут определенную музыку, это отдельное искусство и отдельные композиторы, и один из самых великих имен в этой сфере, это Ханс Зиммер, конечно же, да? И человек, который написал музыку ко многим очень крутым фильмам, очень крутые саундтреки, инструментальные, красивые, и тот же самый «Интерстеллар», да, в котором было... Хочешь пример? Есть.
2: Давай,
1: у меня такого,
2: конечно.
1: Да, там, когда вот эта вся атмосфера космоса и всего этого, Ханс Зиммер, конечно, умел передать это все. Это вот саундтрек «Интерстеллара», самый популярный, кстати, из 500 000 прослушиваний. Ну, там целый альбом же у него вышел по поводу этой музыки. Все, вот, она космическая атмосфера. Да, да, да.
2: Мы полетели.
1: И в этот момент, когда выходит новый сериал по Гарри Поттеру, а выходит он в этом году, правда, в самом уже
2: дети
1: конце
2: ждут,
1: года.
2: Дети ждут,
1: Да какие дети ждут? Все ждут, я жду.
2: Ну, ты-то ждешь для того, чтобы вцепиться в него зубами и раскритиковать по полной, знаю я тебя. А вот дети хотят получить удовольствие.
1: Да, и это будет как раз еще рождественское время, потому что он выходит в конце декабря. Это прямо сериальчик, у нас там еще выходные всякие.

0: предновогодней суете посмотреть еще и первую серию, например. Короче, Ханс Циммер сказал, что не будет и использовать классические темы Джона Уильямса для сериала по Гарри Поттеру. Он намерен максимально отойти от саундтрека оригинальных фильмов, чтобы создать для новой экранизации какое-то определенное свое собственное звучание, необычное. В общем, над саундтреком именно он работает.
1: О, ну так все. Решили, короче, пойти по проверенным вариантам.
0: Да,
1: если то с актерами мы экспериментируем, и могут быть нюансы, возьмем тогда проверенных столпов отрасли.
0: Но, каких? Да. А какие нюансы? Ты же видела, уже представлен был каст, да?
1: Да.
0: И все, ну, и, кроме Сириуса Снэйпа, никто вызывает, ни вопросов не вызывает, по-моему. Все очень классно подходят к своей роли. Но я не вижу проблем.
1: Я просто помню, что там кто-то жаловался. Ну, как обычно, слушай, ну, всем не угадишь, что ты не знаешь.
0: Потому
1: ты
0: что...
1: Ты посмотришь, да, это не то.
0: Ну, все перевыкли к каноническим таким вот образом, да, но ничего. HBO умеет удивлять и отходить от канонов и какие-то предлагать что-то необычное. Полюбили тех актеров, полюбим и этих.
1: Но все равно будут говорить, да, это не то, это не то. И будут все говорить, так, Дэниел Рэдклифф, давай успокойся.
0: Да, заткнись уже, да.
1: Все поняли, что не то, ты был покруче.
0: Эмма Уотсон, закрой свое уже. Твое, мы повосхищались с тобой, да, теперь уже других. Там другие рыженькие девчонки
1: и пальчишки.
0: Это не то, вот эти были комедии. Ладно, короче, в ожидании, да, друзья? Ну, если тоже ждешь Гарри Поттера, палец вверх на WhatsApp 25037. Вернемся к музыке через пару минут, и это будут, я сейчас скажу, какие треки. Например, это Holy Flame и Iowa Dolls, песня Love You, скоро на Топ Радио. Кайго и Дан Туминский с треком Heaven on Your Mind. Очень скоро. Оставайся с нами.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
4: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2-1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица АБТ.
7: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
8: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs. Un sapņi pamazām piepildīsies, it kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem, arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
9: Для укрепления организма в аптеках Апотека скидка 50% на Любол Мульти, сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Нам, ну, новости из штата Миннесоты. В штате Миннесота арестовали женщину.
1: Штата Миннесота. Басота.
0: Миннесота. Да, арестовали женщину. Все, вот вся новость. Короче, арестовали женщину.
1: За что? Что натворила?
0: Не так важно.
1: Опять бывшему писал.
0: Да, сколько, насколько она выглядела. Она очень сильно... Ну, точно копия Дженнифер Лопес.
1: Я видела!
0: Ты видела?
1: Я видела!
0: Видела, насколько она похожа.
1: Это факт! Просто!
0: Супер похожа на Джей Ло. И арестовали за кражу батареек.
1: Угу.
0: Ну, естественно, в соцсетях про сбой матрицы шуточки как полетели. Знаешь, что да, а точно не Джей Ло. Такая, ну, как бы за кражу батареек Джей Ло вряд ли. Ну, типа, а кто знает?
1: Макшот, это называется именно вот эти снимки задержанных людей, которые в профиле OnePass, пожалуйста.
0: Они публикуются, что ли?
1: Ну, как-то они попали, может быть, ее искали, может, еще что-то, я не знаю. Но
0: за кражу батареек прям искали.
1: В любом, ну, откуда-то как-то же эти фотографии попали в интернет, правильно?
0: Ну,
1: вряд ли полиция сама прям каждую фотографию публикует, потому что, ну, это все-таки личная информация.
0: Ну-ка, по-моему, когда ты преступник, уже пофиг на твою личную. Короче,
1: ну, нет,
0: очень сильно.
1: Ну, нет, твое же личное дело. Это
0: женщина
1: в любом не имеет
0: сильно похожа на Джей Ло. И...
1: Один в один вообще.
0: Ну да, честно говоря. Единственное,
1: такая
0: что...
1: Такая ушастенькая.
0: Короче, некоторые всерьез решили, что это реально Джей Ло, что вот после развода с Афликом вот такая вот теперь история произошла и случилась.
1: А что каждый раз проживает
0: по-своему?
1: Но мне кажется, что это первый развод и так переживает.
0: Когда уже не хватает батареек в его возрасте. Вот
1: такая батарейка.
0: Вот такие шуточки, естественно, полетели. А я, знаешь, что мне, я пытаюсь... Ну, нету имени, да? Никто не знает, как ее зовут. Чтобы просто найти, сколько ей лет. Мне интересно. Она действительно похожа на Джей Ло. И Джей Ло похожа на Джей Ло. Понятно, да? Вот если взять... Ну, как бы Джей Ло просто немножечко...
1: А, ты имеешь в виду, что наша,
0: да,
1: Джей Ло вкладывала в себя несусветные богатства,
0: да,
1: для того, чтобы так прекрасно выглядеть.
0: А это выглядит
1: девушка,
0: как Джей Ло.
1: Которая не смогла найти деньги на батарейки, возможно, тратила немножко меньше.
0: Да, ну
1: на
0: там...
1: ботокс и другие процедуры.
0: Ну, если ее там...
1: А выглядит так же хорошо.
0: Допустим, немножечко причесать. Это мне просто интересно. Скорее всего, ей лет 30, а Джей Ло больше 50.
1: А, ты так думаешь?
0: Я вот так думаю. И вот этот самый... Ну, просто понять, на какой возраст реально выглядит Джей Ло. Вот, как бы, вот так. Не можешь найти?
1: Ну, вряд ли такая информация существует.
0: К сожалению, да.
1: А, подожди, вот Сирена Энквест, может быть, это она?
0: Это она?
1: Сейчас посмотрим. Мы
0: сейчас загуглим, сколько ей лет, сразу же посмотри. Потому
1: ты
0: что...
1: думаешь, она сразу же в Википедии прям?
0: Я думаю, что лет на 20
1: 35.
0: Моложе. 35. Я же говорил.
1: 35-летняя Сирена Энквест была задержана 30 августа.
0: Выглядит так же, как Джей Ло, который 55.
1: Ты там начал уже. Вот какой. Монтичелло.
0: В штате Миннесота.
1: А, это в штате Миннесота. Ну да, ладно.
0: Такая новость. Ладно, что ж, друзья. Как выглядеть...
1: А Дженнифер Лопес-то сколько?
0: Как 55 выглядит на 35?
1: Ей 55, да?
0: Ну сколько-то там, да, 50 с чем-то, нет? Джей Ло.
1: Дженнифер
0: Лопес.
1: Рассказываешь теперь.
0: Угу, угу.
1: 57 лет ей.
0: 57, чуть ошибся.
1: 69 года рождения.
0: Ёпмая. 22 года разница. Выглядит одинаково.

Сегодня ситуация на дорогах. Во-первых, мое восхищение по поводу карда Омани-Гатвы. Новый асфальт очень ровный, красивый, класс, вообще просто аплодисменты. Но пробка при этом никто не отменял. Поэтому на этом участке дороги по новому асфальту вы будете стоять примерно 10 минут в сторону центра. Также движение затруднено на Лейлорбас и Канзаму в сторону Ванта моста. 20-минутная пробка. Получасовая пробка ждет тебя на Даугавпилс перед Булю, а также Булю перед перекрестком с Даугавпилс около 20 минут. Движение также затруднено на Брейбас в сторону воздушного моста около 10 минут. Также движение затруднено на Теглу в сторону Дегловского моста. 5-минутная пробка в центре. Если двигаться по набережной в сторону... по красной сторону набережной потеряешь около 10 минут на самой набережной, да, уже. Также получасовая пробка на Круспилс сейчас. Гранита в сторону Круспилс 10-минутное затруднение. На Латгалес перед Южным 10-минутная пробка. Также на Латгалес 5-минутная пробка перед поворотом на Круспилс. Небольшое затруднение на Еритю около 10 минут в сторону Заметанского моста. Также движение затруднено в районе Юглы, улица Югла, соответственно. Там 15-минутная пробка вот прямо на Югле, да, в сторону детской больницы, получается, если ехать. Также движение затруднено на Бикернику от бумажной фабрики в сторону Бикерникского кольца чуть больше 10 минут. И на Лубанос в сторону Лубанского кольца 5-минутная пробка. А также перед Сахарова тоже на Лубанос еще 5 минут потеряешь. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

0: слушай, про новый фильм с Томом Крузом тут подробности выясняются.
1: И... Там, где он, старичок, на... его состарили на 2 года?
0: Да.
1: Но в итоге он просто превратился в пенсию из-за этого сексуального упругого матча.
0: Да, дело в том, что Тому Крузу сколько там, 70, да, сколько-то, и его нужно было состарить.
1: Почему, каким? Нет никаких 70.
0: Сколько ему сейчас?
1: Ну, 60? Эндрю, конечно, ему намного меньше.
0: Больше.
1: 64 года.
0: 64, да. А ему надо быть... Ему нужно было играть...
1: 66-летнего.
0: И ему нужно было сыграть 66-летнего, да?
1: Да.
0: Чтобы нас состарить его на 2 года, пришлось накладывать несколько часов грим.
1: Да. Ежедневно. Для съемок.
0: Прямо, да. Состаривать его, чтобы он сыграл экстравагантного этого старичка.
1: Приделайте мне жирный болтающийся живот.
0: Наверное. Ну и не только. Там сам основной
1: грим... Брылья. Девочка, мы знаем, что такое брылья.
0: Брылья.
1: Птоз.
0: У собаки же нет.
1: Нет, это у тебя на лице.
0: Это понятно.
1: С возрастом.
0: Хорошо. Короче, над внешним фильмом приходилось... Короче, у гримеров грим занимал около 6 часов. И как ты понимаешь, Круза...
1: Не мог он просто не заниматься все эти годы?
0: Да. Тома Круза это сильно не устраивало. Он говорит, да, какого? Они говорят, ну, что, чувак, ну, ты слишком молодо выглядишь для этой роли. Что мы можем поделать? Тогда он сказал, меня этот подход в корне не устраивает.
1: Да ладно?
0: И он сократил это время до 1 часа. Знаешь, каким образом? Мне стало дико интересно, что же сделал. Он говорит, я... Слышишь, этот человек... Ну вот я тебе клянусь,
1: который наверное, ценит свое время, судя по всему.
0: Ценит свое время, и которого ненавидела, скорее всего, вся вот эта бригада, которая готовила артистов, ну, в том числе и гримеров. Потому что у них вместо 6-часового рабочего дня они превратили в 1-часовой. Наверняка у них оплата почасовая. Короче, команда гримеров сказала, что это невозможно, что тут, ну, нам необходимо несколько часов.
1: Да, извините, вы, конечно, как хотите.
0: Да, да, да. Тогда Том Круз применил свой системный подход. Он нанял человека с секундомером, измерял время нанесения каждого фрагмента грима и заставлял команду тренироваться и отрабатывать движения до автоматизма, чтобы процесс нанесения грима занимал как можно меньше времени и был...
1: Ёшки-матрёшки.
0: Ты представляешь, как его ненавидят.
1: Это да.
0: Это все отражает его общий подход к работе над кино.
1: Я
0: буду изучать имеющуюся систему, искать способы сделать ее более эффективной и качественной. Нанял человека с секундомером. Какой же ты зануда. Боже,
1: с другой стороны, слушай, можно его понять.
0: Можно.
1: Но, в принципе, и он же сократил-то и свое время. 6 часов сидеть. Это же, ты понимаешь, насколько это процесс, когда тебе это просто раздражает?
0: Просто душнило. Ужасный.
1: А потом тебе еще в этом гриме нужно работать.
0: Это да.
1: Поэтому, в принципе, как бы он подсобрал, говорит, ребят, я тут сейчас все проанализировал. Есть ощущение, что вы этот грим немножечко размазываете. Давайте все немножечко продуктивнее работать.
0: Есть ощущение, что работать неэффективно.
1: Ты понимаешь, что такого человека, вот его же взяли в проект, да, просто как актера.
0: Да откуда его взяли? Из «Формулы-1»?
1: А в итоге, он сейчас помог, сейчас же на это посмотрят все звезды.
0: Наверное.
1: И подумают, ничего себе, это меня гримировали, тут я как дурак сидел по 12 часов в этом гриме, оказывается, просто нужно было нанять человека с секундомером.
0: Но с другой стороны, ведь раньше, чтобы поменять покрышки и заправить болид «Формулы-1», ну, мне необходимо было там сколько, 30 секунд, 20 секунд, да? И это время постепенно уменьшалось за счет автоматизации и систематизации. Том Круз сделал тот же подход. Он говорит, так, это значит, отрабатываем. Что ты тут? Долго мне приклеиваешь брыло, как ты говоришь?
1: Брылья,
0: да?
1: Все, давайте говорит, мне другую женщину, у нее...
0: Кто специалист? Так ты держи брылья. И держи непосредственно близко от моего лица. Как только ты нанесла клей, ты сразу брылья мне приклеиваешь вот к этой щеке. А ты уже должна припудривать это все дело, чтобы не было видно. Я примерно так себе это представляю.
1: И потом он уже, знаешь, как на конвейере вот этом.
0: Ну, естественно. Просто боже, как его там, наверное, все ненавидели.
1: Он на стульчике, двигается каждому из специалистов для того, чтобы в результате в течение часа... Не, ну, человек 5 часов сократил рабочего времени.
0: Да,
1: браво,
0: ужас.
1: Браво, молодец.
0: И весь такие... Ну, вот, понимаешь, что выходит, и команда гримеров вся в мыле.
1: Если еще... Но его это не сильно волнует.
0: Да, и они, значит, за 6-часовой рабочий день зарабатывали там, ну, определенную сумму. Сейчас у них 1-часовой.
1: Да, его скажет, делать это за час, я вам доплачу.
0: А если он еще и потом после этого разгримировывать его надо по такой же системе. И опять человек с секундомером такой, Так, а здесь надо какое-то время. Уложимся в 18 минут и стоит с секундомером. Это ужас, на самом деле. И есть такой у вас человек в коллективе, который все хочет оптимизировать?

0: про отношения. Сейчас будет все про отношения.
1: Про отношения, ну погнали.
0: Да, ученые.
1: Я не согласна. Ну, это в отношениях, всегда. Женщина всегда не согласна.
0: Да. Но в отличие от тебя, ученые сначала все проверили, а потом сделали об этом рилс. Изучили 309 пар. Это, на секундочку, 618 человек.
1: На 9 больше пар, чем любят тракторист. Ладно.
0: Да. И выяснили, что именно совпадение музыкальных предпочтений сильнее всего связано с качеством отношений. 100%. Потому что если вам нравится одна и та же музыка, то ваши отношения...
1: Получится. У них есть шанс, а?
0: Да. Если вам нравится абсолютно разная музыка, то, скорее всего, какая-то фигня. Что там же тут не то?
1: Скорее всего, один из пары считает второго интеллектуально неразвитым человеком.
0: Ну, смотря какая музыка.
1: Ну, где же ручки? Ну, где же ваши ручки?
0: Тогда да. Ну, ладно, не самый плохой пример.
1: Да ты что?
0: Да, вот если ты 3 сентября ставишь песню 3 сентября...
1: О, ну, слушай, это твоя точка G.
0: Моя точка G? Это как очень странная точка G, которую надо... Ну, ладно, это же...
1: Которую лучше не стимулировать.
0: Да, тут, понимаешь, не только музыкальный вкус, тут еще и чувство юмора как будто хромает. Потому что, боже, как смешно, 3 сентября...
1: Подожди, ну вот, ты правильно сказал, подожди, ну а чувство юмора? Мне кажется, что как раз-таки это то, что очень сильно соединяет. И если здесь нет определенного вот как раз-таки сходства...
0: Да.
1: То отношения невозможно. То есть музыка можно это еще игнорировать. Но каждый самостоятельно посещает свои разные концерты, да?
0: Наталья, я думаю, что это где-то в параллели идет. Потому что речь идет про совместимости характеров, да?
1: Да.
0: Чувство юмора, не связано с характером, согласись. Это все-таки немножечко другое. Если тебе нравится один тип юмора, а какой там, скажем, абсурдный, да? А кому-то другой нравится черный юмор, и вы там не сходитесь... Ну, тоже, кстати, близко по значению. И вы вот поэтому не ходите. Или там, знаешь, он любит стендап, а она любит какие-нибудь там...
1: КВН,
0: да. Прекрасный тоже юмор. И в этот момент, он очень сильно разный. Говоря про характер, знаешь, типа говорят, не сошлись характерами. Вот в данном случае исследование заключалось как раз-таки в том, что же важнее, сойтись характерами или музыкальными вкусами? Но юмор где-то в параллели тоже должен.
1: Ну, кстати, хорошо, подождите, а какие важные вот аспекты вам кажется, что... Давай, вот просто что нужно, или если ты в этом не сходишься, то отношения невозможно. Мне кажется, что это как раз-таки про юмор.
0: Ну и если музыка тоже.
1: Разная музыка, почему нет? Ну, нравится ему своя, это у каждого наушники, у каждого свой автомобиль.
0: Исследования говорят, что именно так. Нравится ему?
1: А вот если один другого шутки не понимает...
0: нравится топ-радио...
1: Объединяющий пункт.
0: Да. А юмор тоже какой? Как получится? Вот какой вот у нас есть вот юмор? Вот так вот и... Короче, включайся топ-радио погромче, проверяйся, если вы находитесь сейчас в стадии создания отношений. Да.
1: Нравится
0: топ-радио? Все получится. Гарантированно. Доброе утро всем.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ой, в начале прошлого часа порадовались солнцу. В начале этого часа констатируем дождь за окном.
5: Днем еще обещают грозу. Так что держимся за свои... за что? За свои дождевички.
4: Да. Сентябрь он такой. Так что вот час назад еще солнце, через час дождь. Ну, что будет через час, не знаю. Но точно знаю, что будет понедельник. Точно знаю, что на Топ-Радио будет много классной музыки. Ну и как в ближайший час утреннее шоу вместе с тобой. Куда бы ты ни направлялся, где бы ты ни находился. Мы здесь, мы в твоем радиоприемники, рассказываем о ситуации на дорогах. Если что-то происходит, то пиши нам на WhatsApp.
5: Мы говорим 2537. Тебе доброе утро. Это утро у нас какое? Понедельничное. Да,
4: понедельничное.
5: Не самое, конечно. Вот понедельники я не люблю, Андрюшка обожает. Моя неделя стартует со вторника.
4: С чего ты взяла, что я их обожаю? Я еще не понял. Ну, ладно.
5: Не знаю, ты всегда против того, что это самый отвратительный день на неделе.
4: Я против того, что он отвратительный. Я

0: плохие дни.
1: Понедельник не самый плохой. Ты отдохнувший, ты такой под какими-то эмоциями, впечатлениями. У тебя были выходные позади, тебе есть чем поделиться, что рассказать, о чем поговорить с коллегами, которых ты не видел целых два дня, Наташка.
0: Угу.
1: Ну и как бы, конечно, в нашем случае не видел бы. И еще
0: было бы продлить эти.
1: Но, слушай, скажи спасибо, что два. Так хотя бы. Ну, как бы.
0: Да.
1: Да, уже. Доброе утро всем, друзья. Мы продолжаем с музыкой, с классной музыкой. Это трек Careful от ZOD и Zibizo. Далее на волнах топ-радио. Если есть чем поделиться, если есть что-то хочется тебе рассказать, то наш WhatsApp всегда работает для тебя.

0: Франции.
1: А Франция, новости из Франции, а именно город Марсель. Вообще город Марсель считается одним из самых таких криминальных, поэтому неудивительно,
2: Бонжур,
1: что...
2: тогда.
1: Да, неудивительно, что эта новость именно оттуда. В марсельской тюрьме, которая называется Бамет, начал работать первый во Франции гастрономический ресторан открытого типа.
2: Гастрономический ресторан в тюрьме. Ты можешь прийти в тюрьму, и тебе заключенные тебя обслуживают.
1: Да. То есть этот ресторан, он находится в тюрьме.
2: И что, тебе там чайфер?
1: И работают исключительно заключенные.
2: Так, да.
1: Под руководством шеф-повара, который в свое время, видимо, выносил муку. Они, причем, как бы меню разработано такое, ну, как бы классное, для того, чтобы всем понравилось.
2: Да.
1: Как будто бы, да. Конечно, в запеканке можно найти заточку, но... Может ли это послужить поводом для недовольства, либо посетители будут считать, что это «Вау, мне повезло! Вот и я выиграл эту лотерею!» Да, лезвие, ну и что? Это тоже неплохо. Ну, короче, да, шутки в сторону, господа! Ну, решили, что такая именно инициатива поможет потом людям и заключенным своим как можно... интегрироваться уже потом далее в общество. Хотел бы ты в такой ресторан зайти?
2: Надо подумать, да. Честно говоря.
1: Ну,
2: хотел бы я в таком ресторане работать.
1: Да.
2: Я точно скажу, что нет.
1: Это да. А вот так, смотри, ты отправляешься в ресторан, ты сразу же попадаешь на территорию вот этого исправительного учреждения.
2: Да.
1: Можно, во-первых, ребенка сводить и сказать, а-та-та, что ты не хотела уроки учить? Ну вот посмотри.
2: Кто-то может мужа сводить.
1: А-та-та, что ты тут?
2: Начальник, или начальник своих коллег придет, скажет, так, а-та-та, ребят. Не
1: так
2: надо воровать.
1: Значит, профессиональное кухонное оборудование установили. Оформили такой стильный светлый зал на 40 посадочных мест. Здесь это имеет другое значение.
2: На 40 посадочных мест?
1: Да.
2: Да. Где ваше посадочное место? Нет, спасибо. Я постою.
1: Да, я лучше так. Я лучше без этого. Так что, ну, вот такая вот история. Есть фотография даже первой вот этой команды ребят, которые будут обслуживать тебя в качестве и официантов, и шеф-поваров и прочего. Но такие,
2: они все в робах, да?
1: Нет, они все как раз-таки красивые, так в белых рубашечках. Но лица с определенными...
2: Не бритые.
1: С определенным опытом. Опытом, жизненным опытом. Он прослеживается. Так что такие, пожалуйста, инициативы.
2: Меню есть? Ну, что там, из блюд можно выбрать? Там
1: указано о том, что сезонные гастрономические различные продукты используются. Но, в принципе, нет. Говорит о том, что это такая чуть ли не высшая кухня. Да.
2: По меркам чего? Ладно, я понял.
1: Так, подожди, значит, теперь правила посещения для гостей.
2: Ага.
1: Посещение этого ресторана, естественно, не похоже на обычный поход в бистро, да, требует соблюдения определенного такого, протокола безопасности.
2: Так.
1: Значит, столик тебе необходимо бронировать за несколько дней на официальном сайте. Видимо, до этого тебя проверят твои все связи. Гости обязаны предоставить паспорт, да, или, ID-карту.
2: На входе тебя обыскивают?
1: Угу. Ну, конечно, класс. Конечно. Этот паспорт нужно предъявить для проверки безопасности вот именно тюремной администрации. Они сначала ее смотрят. Потом, дальше, контрольно-пропускной пункт. Там смотрят, как ты выглядишь, и так проходишь металлодетектор. Просят присесть на корточки.
2: Да, естественно. Не собираешься ничего пронести.
1: Ну, и в камеру хранения тебе необходимо будет сложить свой мобильный телефон, смартфон, часы, также просто ключи и даже личную сумочку.
2: Ну, это удобно тогда. А расплатиться? А у меня ничего. Все на карточке. А так карточки там.
1: Видимо, наличные. Подготовь наличные.
2: Наличные, да. Так, мы продолжим с классной музыкой. Я тебе сейчас быстренько расскажу, о чем поют Айс, Гергерт и Зиверт. Это скоро на топ-радио. А также крутейший трек от Marshmallow, Close My Eyes, с вокалом певицы Саша. Все это скоро на топ-радио.
3: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērties par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
0: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un Dacia.lv.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: Азиас Дианас, Пейкалос Максима. Изгаршо пасаулы он етаупи ар узвию. Но 15 līdz 28 septembrim. Цепуми ар винуагу ун персику гаршу. Орео 97 грамми. 1 euro 79 центи. Ар палдес карти. Салдējums Hagendas Matcha. 400 грамму. 5 euro 99 центи. Ун тикай 2x ун 3x Пейкалос. Азиас виртубес продуктием Киккоман. 40% отлайде. Максима.
8: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
9: Правда? Какую?
8: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
9: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
8: Конечно.
10: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тигуа. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот понедельник, 21 сентября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, а в центральных районах и столице возможна гроза. Температура воздуха днем +14, +16 градусов. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду.

0: уже взрослая, поэтому думала, что в гондолах я знаю толк. Но, слушай, в есть свои нюансы. Теперь будем разбираться вместе. А в Венеции разгорелся новый конфликт. И для того, чтобы понять, в чем суть, пришлось немножечко изучить вопрос. Оказывается, есть и самые классные, крутые гондолы. Поездка на них стоит примерно...
1: Все хорошо, что ты не оговорилась, потому что можно...
0: евро за полчаса.
1: Так.
0: Но существуют так называемые трагетти, что является таким как бы тоже, ну, это тоже гондола. А, это, ну, больше как такой, как паром для переправы местных жителей в основном, как бы было рассчитано. То есть это не экскурсионная гондола, а действительно необходимость для того, чтобы переправиться с одного берега на другой. И чаще даже используют ее местные жители, потому что, ну, просто как перейти светофор, да, то есть примерно по такому принципу. И это удовольствие стоит всего 2 евро. И, естественно, блогеры, прознав про такую возможность сэкономить,
1: да,
0: думают, зачем нам гондолы за 80 евро?
1: Да.
0: Когда я сейчас постою в очереди, проедусь на менее красивой гондоле за 2 евро, но смогу сделать потрясающий селфи.
1: Да.
0: Понимаешь? И местные гондольеры говорят, да эти туристы настоящие.
1: И теперь уже созвучное слово,
0: и
1: да,
0: не хотят использовать наши гондолы за 80 евро, а хотят проехаться на гондолах за 2 евро. Экономщики чертовы.
1: Да.
0: А бабушки венецианские жалуются. Говорят, мы вот со своими пакетами здесь стоим, приходится очередь вот эта из любителей селфи за 2 евро вместе с ними стоять. Время тратить свое. Очереди вообще в 4 раза выросли на переправы.
1: Слушай, ну это, с другой стороны, замечательный туристический лайфхак. Замечательный туристический
0: лайфхак. Конечно, да-да-да, они это и раскрыли.
1: Очень классный. А, скорее всего, последствиями этого всего будет поднятие цен.
0: Именно.
1: На...
0: Эндрю, как же ты, насколько же ты прям такой...
1: То есть эти ребята, которые за 2 евро тут несчастные зарабатывают, как бы, и завидовали, скорее всего, тем, которые 80 евро за ту же самую работу берут, сейчас таки думают, а что, пришло и наше время немножечко подзаработать. Неприятно. Слушай, для местных жителей так самое неприятно. Они все больше и больше будут ненавидеть туристов, я правильно понимаю?
0: Да, конечно.
1: Скидывать их в речку.
0: Подожди, а ты можешь мне сказать, а где люди любят туристов только у нас, потому что их у нас нет?
1: В Юрмале любят туристов.
0: Да?
1: Владельцы различных заведений, потому что, а как еще заработать?
0: По-другому никак.
1: Туристы, вы мои хорошие. Ну, по крайней мере, они делают вид, что их любят. Потому что это же всегда... Туристы приезжают тратить деньги, это факт. Ну, то есть это вообще просто прямо. И в этот момент, ну, ты должен быть тепленьким, как бы вот с него деньги-то и получить. Если
0: Слушай,
1: ты этого не сделаешь,
0: из-за другой. Слушай, я тебе скажу так. Я сразу же подумала, так, как обойти это правило, как обойти этот закон, но тут, конечно, есть свои правила.
1: У нас есть карта Рижанина, у них есть карта, должна быть Венеция.
0: Она у них есть, да. И я, кстати, подумала сразу же, хорошо, ну, черт с ними, с этими гондолами.
1: Проездной на гондолу.
0: Почему нельзя взять суп и вот такая пенсия? Пенсионерка на супе с продуктами спокойненько двигается по речным канальчикам к своему дому.
1: Поясняю, что это именно доска по суп, да, а не взять суп. Это...
0: Понятно. Итак, но все не так просто. В историческом центре Венеции вот на суп нельзя свободно плавать по каналам.
1: Поверь, везде...
0: Запрещено.
1: Все концы обрезаны просто в воду, можно сказать.
0: Потому что все, значит, суп относится к грибным лодкам. И подпадает под ограничения для каноэ, каяков и подобных средств. В частности, Гранд-канал и прочие другие, ряд других каналов, где работает общественный водный транспорт. Те самые гондолы, за которые необходимо платить по 80 евро. Это как вообще?
1: Гондола не грибная, как бы, или...
0: Они идут как общественный
1: грибная,
0: транспорт.
1: Грибная, как будто мы сейчас опять грибной сезон обсуждаем. Так, типа, там не надо грести. А, они считаются общественным транспортом.
0: Они считаются общественным транспортом. Ты не можешь, ты получаешь разрешение. На них платишь определенный налог. Ну, то есть
1: а твои супы не общественные. Да. Хорошо, какие еще есть плавательные средства, которые можем использовать?
0: Ну вот они все, видишь, они все, каноэ вычеркнули.
1: Спасательные жилеты выдавайте местным жителям. Оп, значит. Или какие-нибудь. Есть, знаешь, такие штуки, которые ты...
0: Слушай, эти налоги обложили нас везде, да?
1: Со всех сторон. Надувные лодки давайте выдавайте всем. Как, чем еще можно? На бревнышке можно передвигаться. Делайте, стройте самостоятельно плот. И да. Мой плод. Юрий Лазу туда.
0: По-моему, это тоже будет под штрафом.
1: Да так, черт побери. А как выживать в этом
0: нет
1: мире?
0: Нет вариантов. Лови и ищи 80 евро для того, чтобы передвигаться.
1: Ладно, приятно. Понимаешь, что где-то есть проблемы тоже.
0: С транспортом общественным.
1: И с транспортом в том числе, ребятки. Если есть какая-то проблема у нас на дорогах нашей страны, то обязательно сообщай дорожную информацию с помощью WhatsApp.
0: Пробесные гондолы.
1: 2-5-0-37, да. И это тоже.
2: Утреннее шоу. Утреннее интерактивное Morning Show.

0: Ой, уикенд-то мы помним. Мы сегодня понедельник, а мы возвращаемся в рабочие будни с классной музыкой. Это новинка. А нет, это не новинка. Это NOTR с треком Talk to You. А вот это новинка. Это Лики Ли из The Magician с треком Knife in the Heart. Через 2 минуты проверяем на топ-радио.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Hē, mēs nesaizīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesaizīvošu.
4: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67-000-177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
5: Nu, šas načņoca!
6: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
7: Стоп. Рига стайл.
6: На сцене клуба. Диджей Питер Парти Папа. Диджей Родион Горди. Диджей Андрей Фан. Диджей Эндрю. Диджей Вортекс. Диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00.

0: Ты же знаешь, что такое Ченнинг Татум, правильно?
1: Кто такой?
0: Да.
1: Или что такое?
0: Кто такой?
1: Кто такой Ченнинг Татум? Знаю, да.
0: Он встречался долгое время с Зоей Кравец. Была у них потрясающая пара,
1: это
0: но потом
1: знаю.
0: Они разошлись. И сейчас Зоя Кравец встречается с таким молодым человеком, который зовут Гарри Стайлз.
1: Но Гарри Стайлз тоже знаю,
0: да.
1: Ну что за певец.
0: Вот они сейчас вместе и счастливы, и все вроде как бы отлично. Причем здесь Ченнинг Татум, да? Сеть сейчас заподозрила в том, что Ченнинг Татум сделал анонимный аккаунт, у которого ноль постов, ноль подписчиков, ну, на него в смысле, да? И он там фолловит 186 человек.
1: И там имя он себе вымышленно сделал Татум Ченнинг?
0: Было бы неплохо, но, значит, то, что связало как-то его с самим Ченнингом Татумом, это то, что он сам на него и подписан. Ага. Да, единственный, как бы, в принципе, человек.
1: Единственный подписчик.
0: И существует некоторые комментарии, да, то есть он как бы рассказывает, ну, в комментарии, значит, он комментирует следующим образом, что, да что за Гарри такой худыш, вот, Ченнинг накачанный красавчик. Да?
1: То есть он сам комментирует, понятно.
0: Да. Посты Зои. И как бы, когда появился этот человек, сначала никто ничего не подумал, но потом, ну вот, ага, ну как бы понятно, что если Ченнинг Татум сам подписан на никому не нужный аккаунт, с которого пишут такие троллинговые, на самом деле, всякие комментарии, едкие типа, да, но более шуточные, конечно, которые так восхваляют самого Ченнинга, то сейчас...
1: Честно говоря, я с ним согласен.
0: Интернет, в общем, заподозрил.
1: Гарри Стайлз реально худыш, а Ченнинг Татум там красавчик,
0: да, задумайся, Зои, задумайся, кто рядом с тобой.
1: Но почему ты сразу же подозреваешь, как и все, что это прямо со второго аккаунта Ченнинг Татум? Может быть, Света, есть человек, который его поклонник, который с удовольствием хейтит Гарри Стайлса, и тогда Татум говорит, ну я подпишусь на такого человека, а что нет-то?
0: Ну он говорит, да, смотри, он меня защищает, классный парень, ну-ка,
1: надо
0: лайк,
1: подписаться.
0: Лайк. Ну смотри, это опять-таки говорит о чем? Это говорит о том, что сам Ченнинг читает комментарии под Зоиными постами.
1: Правильно.
0: Понимаешь? А что там все-таки у них происходит? Хватит выставлять счастливые фотографии. Да, ну расстались мы, ну и что? Ты не имеешь быть права, у тебя нет права быть счастливым. Не имеешь? Нет, не можешь. Все. Короче, вот так вот. Вот такое расследование провели.
1: У меня есть вопрос. Быть подписанным и следить за постами бывшей это, или бывшего, это нормально? Ну, в целом, как бы.
0: Я тебе не скажу, честно скажу.
1: Не, я не прошу тебя ответ. Я просто так подумал. Ну, вот вообще в целом-то, да? Подписаться и просто следить. Ну, честно, ну, просто для морального удовлетворения.
0: Если люди нормально разошлись,
1: нет, если не нормально,
0: а он
1: разошлись.
0: Умирает и умирает от грусти и печали по тебе всю оставшуюся жизнь, так конечно.
1: Не обязательно умирать по грусти и печали. Может, все счастливы. Но все равно, на всякий случай,
0: если все счастливы,
1: убеждаться,
0: это ничего интересного.
1: Ну как убеждаться, что ты счастливее, чем твоя бывшая или твой бывший? Разве ли не это добавляет тебе, как бы,
0: молодежи, наверное.
1: А?
0: Ну, молодежи, наверное. Ну,
1: а что не молодежи? Ну, что взрослым людям?
0: Не знаю.
1: Ну, я не подписан, но мне попадаются.
0: Потому что твои бывшие...
1: Да, но их не так много. Ну, да, да, да.
0: Там по возрастной категории как.
1: Их не так много, но тем не менее, знаешь, типа, да. Иногда смотришь, думаешь там, и смотришь, думаешь, ну, ладно. Ну и что там за у тебя? Да, у меня ты. А у тебя? А у меня? И главное, что еще, ну, знаешь, не дай бог еще фотка какая-нибудь со свадьбы. Ну, кого ты там выбрала? Вот это вот? Вот это?
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, здесь скорее, знаешь, наверное, когда потом происходят какие-то разводы, такие, все-таки.
1: Короче, следи за бывшими. Нормально? Или что? Или Ченнинг Татум? Или Татум Ченнинг? Второй аккаунт заводи.
0: Комментировать с анонимного, наверное, это как бы...
1: Тумач, да?
0: Ну, тумач, да. Ну, кто знает? Ну, может, он так развлекается.
1: А может, и не тумач. Вот что скажете?
0: А вдруг он любит Зои все это время?
1: 25037, WhatsApp.
0: Вернись, Зои, вернись!
1: Что по бывшим в соцсетях? Так, по музыке будет вот так у нас все. Loud Luxury и One Call Away. Именно этот трек. А также Ту Каразон, Up Now и The Warning. Это та музыка, которая нас ждет очень скоро на Топ-Радио через пару минут.
2: а размер имеет значение.
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвия Смайзник Слил Майзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи
4: 9058. Tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Riepu garaža LV. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
6: Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
7: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
6: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
8: Vēlēt? Ies?
9: Ies, ies.
8: Skaidrs, ka ies.
9: Vēlēt? Ies.
10: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
8: Man? Tev?
10: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
8: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
10: Analizēsim? Pētīsim.
8: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
9: Vēlēt ies!

0: Ладно, на HBO, ну, последняя новость на сегодня.
1: Ну,
0: на HBO вышел сериал, называется «Youth». Молодежь, да, наверное, так переводится. И в одной из ролей, это осталось, как зовут его? Короче, фамилия его Мёрфи. Это сын Киллиана Мёрфи, а зовут его... Ай, черт, неважно. Короче, дико похож. И все, естественно, сейчас обсуждают. Это же просто, говорит, это же копия Киллиана Мёрфи. Да вы посмотрите.
1: И это такая редкость, да, что сын похож на отца?
0: Нет, это не редкость, но дело в том, что у Киллиана Мёрфи очень такая внешность незаурядная, такая очень необычная.
1: И такая же внешность теперь у его сына.
0: Теперь у его сына.
1: Ну,
0: да.
1: Здорово.
0: Все, новый сериал, новый сын, новая роль.
1: Новый сын, новая дочь.
0: Да, да, да. И причем, ну, как бы, я не знаю, насколько удачный и хороший этот сериал будет, что только вышел. Но вот карьера, актерская карьера и династия продолжительности.
1: Лучше обсудить кумовство в Голливуде. Вот
0: кумовство,
1: здесь я понимаю.
0: Ты думаешь, да?
1: Понимаю, да. То, что сын похож на отца, ну, это, конечно, новость серьезная.
0: Ну, прямо сильно. А главное, что там, ну, прям как будто молодой Киллиан Мёрфи. И вот это его выражение лица, а он... знаменит своим выражением лица, как будто ему дико все равно на все.
1: Ну, потому что ему не типа,
0: скорее всего,
1: а как
0: будто бы
1: ему все равно.
0: Ну, похоже, что сыну тоже. По крайней мере, на презентации сериала он именно с таким лицом вышел из машины, и все такие, ого, ого.
1: Было бы круче, если бы сын, наоборот, был максимально, знаешь, такой позитивный, и все такие, вот каким мог бы быть Киллиан Мёрфи.
0: Ну, чуть-чуть.
1: Если бы он был счастливым.
0: Немножко попозитивнее, но, по-моему, все равно есть такая какая-то черта пофигизма присутствует. Ребята, того вам и желаю в этот понедельник. Все. Несмотря на погоду, несмотря на все другие или там твои поверья в трудные дни недели, желаю вам, чтобы этот понедельник прошел у вас легко, непринужденно. Для этого у нас есть большое количество классной музыки.
1: А я сейчас
0: музыки.
1: Как вредная женщина скажу, что только этот понедельник ты хочешь, чтобы прошел хорошо.
0: А в следующем мы будем желать другие пожелания, знаешь ли.
1: Надеюсь.
0: Ну или давай спихнем все просто на Никиту Матвеева, которая продолжит с вами утреннее общение. А мы уже завтра в то же время вернемся к вам.
1: До скорых встреч, друзья.
0: Всем пока.

классные флешбеки после выходных. Добро пожаловать. Рабочая неделя, понедельник. И как по заказу, красивый осенний дождь. А чье очарование? Как было у поэта? Кстати, у какого? Мне кажется, про осень не написал только самый ленивый поэт. И да, да, дорогие друзья, уважаемый поэт и поэтесса, лень жуткая. Неохота подниматься с кровати. Было у вас такое сегодня? Я вот прям с телом своим воевал бренным, чтобы с кровати подольше не вставать. Потому что рефлекс. Понедельник, утро, подъем, зорька. Но только не в этот день. Сегодня было как-то особенно... Ленно. Есть такое слово или нет? Лениво, точно есть. В общем, такое вот настроение у вашего ведущего на ближайшие 2 часа будет очень здорово, потому что, знаете, когда ты энергичный, а с тобой контакт ведет лентяй, чувствуешь небольшое превосходство. А когда ты тоже лентяй, тогда у нас с тобой солидарность. Вот так жить и будем, друзья. Добро пожаловать. Welcome на Топ Радио.

Ну давай, мой хороший, расскажи, как тебе выходные прошли. 2-5-0-37. Пишите, пожалуйста, уважаемые слушатели. Девчонки точно танцевали. Даже если из дома не выходили. Мне кажется, женщины, когда остаются одни, вот у них расческа вместо микрофона сразу. По крайней мере, это моя оптика. Так я вижу ситуацию. А мне этой ночью снилось, как я на работу вернулся. Ту, на которую уже больше не хожу. И это похоже на то, как вещи в детстве кажутся очень классными. Когда ты повзрослеешь, вспоминаешь места, в которых детство проводил, а потом возвращаешься такой, это вроде как совершенно другое. Я в памяти конструировал совершенно другое. И тут было нечто похожее. В общем, да. А еще выходные, да, я встретился с товарищем, у него интересные перемены в жизни, он направляется в малый бизнес, хочется пожелать ему удачи, если он сейчас слушает, дружище, все получится. Здорово, когда встречаешь старых друзей, ты можешь с ними очень много обсудить, и вы уже в контексте, столько всего прошли вместе, и у вас столько воспоминаний на двоих. В общем, с новыми друзьями это не работает. Именно поэтому с возрастом у тебя становится меньше новых друзей. Ну, то есть, нафига? Я же не буду с ними второй раз по кругу проходить то же самое. Мне, знаешь, хватило уже вот с этими людьми. Я уж через забор перелазил от поселковых. Я убегал, мне хватило. В общем, привет всем, кто вас любит, друзья. Это довольно хорошие люди. Часто они бывают занудами. Это ок. Но вы все равно, пожалуйста, не забывайте. Старый друг лучше новых двух.

0: Одна из любимых песен тех, кто любит прозрачную одежду без штанов. Таких мы тоже уважаем. А вот еще несколько красивых песен. Fast Boy, Music Sounds. Take me back. Kygo. Немного красоты для вас. Классическая Джамелия, Суперстар. Надевай брюки, дружище, пора на работу.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пуницы АБТ.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
6: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

лингвисты собрались, давай обсуждать. Лингвисты разных стран, давай обсуждать, что у нас общего. Все знают, что иностранные языки много общих слов имеют. Так уж мы устроены. Люди постоянно что-то заимствуем друг у друга. А есть ли слово, которое есть на каждом языке, и оно есть? Это слово «э». Дело в том, что с помощью «э» мы как будто переспрашиваем, если что-то не поняли. А еще это прекрасное, гласное, с помощью которой можно даже, ну, наверное, любую свою эмоцию выразить. «Э»? Зависит от интонации, ну и, конечно, от контекста, друзья. В жизни самое главное — две вещи — обстановка и установка. Вот прям запомните, это на камне надо высечь. Если у тебя вокруг хорошая обстановка, а еще в голове у тебя классная установка в это время, все! Все, море по колено, и ты застрахован. Ты застрахован от очередного форс-мажора, от стройки планов на будущее с человеком, который планировал слиться на этапе котлована, от неадекватных коммуникаций в родительском чате в новом учебном году. Кстати, как ваш новый учебный год? Надеюсь, что здорово. О новых рубежах нужно вот что сказать. Прямо сейчас два Саши поздравляют своего коллегу. Марат уходит на пенсию. Вот это круто! Отлично поработали, друзья. Теперь можно пожить немножечко для себя. Желаю Марату, чтобы пенсия проходила хорошо. Есть такие отрасли, в которых на пенсию уходят, например, 25 лет. По-моему, циркачи очень рано уходят на пенсию. Ну, такая работа. Ты вроде как из активного исполнения переходишь в менторство. И здесь то же самое. Передавайте, пожалуйста, свой опыт, уважаемый Марат. Чем бы вы ни занимались, чем бы вы ни занимались. Самое главное, чтобы это каким-то образом умещалось в рамки Уголовного кодекса.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня, 21 сентября, температура воздуха составляет 13 градусов, выше нуля. Ощущается гораздо свежее, имейте в виду. В городе переменная облачность, влажность высокая. Во второй половине дня начинается 2 часов. Ожидаются кратковременные дожди. Впрочем, вы можете наблюдать их уже сейчас. Они как раз более кратковременные. Весь день облачно, во вторник облачно, в среду небольшой дождь, четверг дождь, имейте в виду, в пятницу тоже дождливо. Осень, как она есть, на Топ-радио. We'll be right back.

Очень понравилось высказывание, хочу с вами поделиться. Есть у меня один любимый комик. Я вообще-то комедию не очень много смотрю, особенно в последнее время. Наверное, потому что я очень скучный человек. Джимми Карр зовут моего любимого комика. Я обожаю, как он фразирует. У него великолепный талант к выступлениям. И самое интересное, конечно, то, как он с аудиторией работает. Ему самые неудобные вопросы прилетают из аудитории, а он парирует со скоростью света. Я более мгновенной реакции не слыхал. Может, он даже с ними заранее прорабатывает этот момент, но это не точно. Это не доказано, я не хочу никого ни в чем обвинять. Я, наоборот, дифирамбы петь этому парню хочу. Ему задали вопрос, фундаментальный, без каких-то подтекстов. Говорят, смысл комедии-то вообще в чем? Вот Джимми Карр, он выступает посреди комедии, получает такой вот вопрос. А ты вообще чем занимаешься? Он говорит, если так, то мне кажется, что здравый смысл и комедия — это одно и то же. Комедия — это точно такой же здравый смысл. Но суть в том, что они движутся с разными скоростями. И комедия — это тот же самый здравый смысл, только он... Сейчас самое интересное. Комедия отличается от здравого смысла тем, что она танцует. Ну, правда, серьезно. Мне очень понравилось это высказывание, и я хочу взять его на вооружение. Вот почему я его проговариваю лишний раз, чтобы не забыть. Память серьезно уже не та. Но вы тоже можете этим пользоваться, потому что в следующий раз, когда кто-нибудь, не очень удачно пошутит, не очень. Бывает такое, что в голове шутка, просто конфеточка. А скажешь ее, например, не в том ритме, или неправильную фразировочку предложишь своему слушателю. Вот. Как отреагировать? С одной стороны, человек старался, он пытался для тебя пошутить, а с другой стороны, аляписто вышло, откровенно аляписто. У тебя есть два варианта. Первый — классический. Ты можешь подойти, заглянуть человеку в глаза и спросить, как тебе такое удалось? Как тебе это, как у тебя это получилось вообще? Если нужно как-то отрецензировать, можешь сказать, да, станцевал ты эту шутку, конечно, не в том ритме, в котором мне хотелось бы. Пробуй еще, тренируйся, репетиция — наше все.

Слушайте, все говорят, понедельник день продуктивный, надо настраиваться на рабочий ритм, и здесь не поспоришь, безусловно. Кто я такой, чтобы портить работу оркестра? Безусловно. Но хочется пойти от обратного. Мне жутко лень. Вы знаете, если бы был чемпионат по лени, у меня были бы шансы. Я серьезно говорю. Особенно сегодня. Я чувствую прекрасную форму. Дело в том, что, во-первых, я сегодня максимально долго горизонтально медитировал. Вы понимаете, о чем я говорю? Ты уже проснулся, но подниматься не хочешь. И я такой: «О, лень, матушка, добрый вечер!» Хотя это был далеко не вечер, но думать об этом было лень. Я добирался до работы и не слушал музыку, потому что мне было лень. Я бы вообще с удовольствием оставил телефон дома, чтобы он меня не отвлекал от этого прекрасного занятия. Почему мы так увлеченно не занимаемся более продуктивными вещами? Я обожаю лодырничать. Я прям люблю смотреть в точку, ничего не делать. И сегодня самый подходящий для этого день. Посмотрите на меня, посмотрите, как это продуктивно ничего не делать. Потому что если ты ничего не делаешь, ты плохого тоже ничего не делаешь. Вот, это был вредный совет. Надеюсь, он улучшит вам настроение. И если вы тоже лодырь, помните, друзья, это ок. Как минимум один радиоведущий признался вам в том, что он тоже грешен. Но если поскрести каждого из нас, там будет столько интересных деталей. Там будут высокомерные люди, лодыри обязательно наберу, чревоугодники, каждый второй. Кстати, если вы плотно позавтракали, то на часах уже 10:44, и пора хотя бы несколько мыслей посвятить тому, что мы будем с вами сегодня употреблять на обед. Если, конечно, будет не лень готовить.

Баста подсел на ретро-вейв уже довольно давно, здорово преуспел. А вот на голосе вокалистки Майя Мишель я бы женился, наверное. Я думаю, если была бы такая возможность, изи. В реальном мире это вряд ли возможно, но, слушайте, никогда так не любил письмо от руки, как сейчас, в последнее время. Просто обожаю это занятие, оно меня здорово калибрует. Да, именно так. И в школе меня левшу учили, знаете как? В памяти отложилось слово «прописи», «дидактические материалы», а еще у нас часто хвалили и ставили в пример. Это так круто, слушайте, когда вот у педагога и ученика, с которым у них мэтч сложился, как глаза блестят. Господи, какая прелесть. Я обожаю такие моменты. От всей души одобряю. Меня хвалили не очень часто. Возможно, даже никогда. Поэтому, наверное, поэтому я других хвалить очень люблю. Да. Вот. Так что вы, ребят, молодчики. Иногда бывает хвалить некого. Вокруг сплошной бедлам и тотальный понедельник. В такие моменты нужно хвалить именно что себя. Да, слушай, как я люблю писать от руки. Наконец-то научился. 40 лет спустя, никогда не поздно. Возьми бумажку, напиши маленькое сочинение о том, как проходит твой сентябрь. Потом возьми эту бумажку и подложи кому-нибудь под дверь. Вот удивятся люди, вот удивятся. Я не знаю, что им с нею делать. А впрочем, да, действительно, вот если бы тебе подложили... Когда в последний раз вам писали письмо от руки? Слушай, это же вот о чем я толкую. Да, все. А сегодня... Класс, внимание. Сегодня пишем письмо от руки. Первый раз за долгое время ваш реципиент получит письмо от руки. Вот он счастливый будет. А так, глядишь, и тебе тоже кто-нибудь напишет. Если, конечно, у тебя есть друзья.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Кэти Суимс. На продакшн Хюгель. Тот самый, который Moving to the Sun. У вас есть ощущение, что в этом году стало очень сложно понимать, где живой человек поет? И там, где он живой поет, это прямо как привилегия. Потому что здорово. Здорово, здорово. Я не так давно угорал на тему того, как в соцсетях публикует сторис кто-нибудь. Вот, едем по грибы, пожалуйста. А на фоне песенка от искусственного интеллекта там «Давай, давай, давай, грибочки собирай». И это очень мило, мне нравится. Но к чему это идет? Я думаю, что совсем скоро у каждого из нас будет свой цифровой шансонье. И он будет как будто петь песни про нашу жизнь. А в свою очередь для потехи мы будем устраивать легкий версус. И соревноваться будут, значит, два и организма. Они будут друг против друга выходить на честный бэтл. В разных жанрах, абсолютно в разных. Кто-то будет соревноваться по горловому пению тунгусскому. Кто-то будет сочинять стихи на ходу. Но все это будет уделом дублей, друзья. А мы, в свою очередь, будем их поддерживать. В случае неудачи, конечно, подбадривать. И поддавать им каких-нибудь цифровых комплиментов, чтобы им работалось комфортнее. Вот, мне кажется, это как-то так будет выглядеть. Так что, пожалуйста, друзья, побольше уважения к вашему искусственному интеллекту. Возможно, возможно, именно ему совсем скоро предстоит защищать вашу честь на каком-нибудь средневековом цифровом турнире по стрельбе из цифрового лука по тыкве. Кстати, скоро Хэллоуин, но до этого еще дожить надо.

0: сразу после рекламы Fast Friends. Nokia. This is the world we live in. Красиво слева, красиво справа. Все это на топ-радио.
1: Прямо сейчас. Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: На покрышки отличные скидки. Репу гаража ЛВ.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов.

Слушайте, тут пока музыка играет, я обычно ставлю таймер и очень здорово медитирую. Это потрясающая штука, я вам всем рекомендую, вот чтобы не отвлекаться. Потому что столько отвлекающих факторов вокруг, серьезно, не можешь сконцентрироваться ни на чем. Это значит, что нужно концентрироваться ни на чем, верно? 3 минуты буквально, сидишь, ни о чем не думаешь. И вот чем больше ни о чем не думаешь, тем лучше. Я уже давно этим занимаюсь, это прямо здорово. Классно, связи в голове становятся более внятными. Вот о чем речь. И вспомнилось, у меня, значит, есть одна замечательная, талантливейшая подруга. У нее талант в том, чтобы быть энергичным человеком. У вас, наверное, тоже такие люди есть. Энергичные люди делятся на 2 когорты. Те, кому эта энергичность в обществе помогает, и те, которые с помощью этой энергичности, мешают другим жить. Вот. Она определенно относится к первой когорте. Действительно классный человек. У нее талант быть энергичной. Абсолютно чистое сознание. И всегда хорошее настроение. Короче, мечта поэта. И вот на выходных она показывала свой очередной творческий опыт. Оказывается, сейчас снимают кино с помощью искусственного интеллекта. Вы, наверное, видели уже, как этот происходит процесс. Если помните, раньше для того, чтобы создавать компьютерные игры, приглашали разных артистов, обладателей интересной внешности, ну и прочих победителей генетических лотерей. Вот. Берут со всех сторон, значит, фотографируют твою мимику, потом вставляют непосредственно в искусственный интеллект отснятый материал, затем пишут промпт, потом еще несколько правок. И получается, слушайте, полноценное кино. Вот в какое время живем, друзья. Мне очень нравится эта штука, потому что, ну, во-первых, искусство выглядит здорово, здорово. Чуть-чуть эффект зловещей долины, но об этом мы как-нибудь потом, в другой раз поговорим. А в остальном, вот когда какое-нибудь видео дурацкое с твоим участием появляется в интернете, ты всегда можешь сказать: «Это не я». Это искусственный интеллект. Никогда эти слова еще не звучали так осознанно, как сейчас. Вот,

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. В Риге сейчас около 14 градусов. Переменная облачность. Ветер западный около 4 метра в секунду. В течение дня температура поднимется до плюс 16. Однако во второй половине дня и ближе к вечеру ожидаются кратковременные дожди и ливни. Что касается ближайшей перспективы, сегодня временами ливни, дожди, завтра преимущественно облачно, послезавтра небольшой дождь.

А вы же знаете старика Гуччи Мэйна, да? Вот такой расслабленный, немного холестериновый стиль подачи. Дон Диабло, Эмили Санде и Гуччи Мэйн. Ему сейчас уже крепко за 40, и он вообще не меняется. И он ходячая иллюстрация того, как количество перетекает в качество. Дело было в начале 10-х годов. Тогда рэперы его поколения стали очень востребованы, в основном благодаря тому, что записывали очень много материала. Микстейпов, так называемых, от Гуччи Мэйна выходило столько, что только успевай карман держать. Вот как их было много. Каждый день. Ну ладно, хорошо, не каждый день, но регулярнейше. Гуччи Мэйн просто, я так понимаю, не отходил от микрофона и вел себя, наверное, даже как подкастер больше, чем как рэпер. У него было столько песен, они в основном об одном и том же. Вы понимаете, что он такой повеса, очень такой, я бы назвал, колоритный персонаж. Ну и легкомысленный, да? Вот. Но здесь не обвинение в легкомысленности. Это просто яркий образ, который шаг за шагом вошел в поп-культуру. И вот, пожалуйста, человек записывает треки, а мы здесь, далеко-далеко за Атлантикой, его обсуждаем, какой он все-таки молодец. Потому что бомбил в одну точку раз за разом, и смотри, в кого вымахал. Я считаю, что это потрясающий пример для подражания. Так что, если вам тоже хочется записывать треки с Доном Диабло, продолжайте, продолжайте делать то, что вы делаете. Записывайте голосовые сообщения, всем отправляйте. Пусть люди привыкают к вашему голосу. И тогда со временем вы превратитесь в такого же поп-культурного идола, как Гуччи Мэйн. Ну или, может, немножко хуже. Все-таки он раньше начал.

выходные потрясающая штука, только вот жалко, что закончились. Ну, сколько там до следующей пятницы осталось? Понедельнично, друзья. Fade to nothing сразу после рекламы. Satellites. Exact, respect. Chris Lake, друзья.

0: Каждый раз, когда открываешь ленту, перед тобой столько всего, столько всего. Вот бутылка недопитого лимонада, вот там вот след от колес, вот он дикобраз побежал. Ну, в переносном смысле, конечно. Хотя сегодня я посмотрел в зеркало и увидел там дикобраза, но это был просто ваш диктор. Понимаете? Вот какое утро сегодня. Уже 11:43. И еще интересное наблюдение. Давным-давно, до сих пор помню, такое в социальных сетях не каждый день встретишь. Я помню, что это происходило на автовокзале. Среди автобусов, туристов всевозможных, у них были сумки-челноки, каждый по своим делам спешил. И посреди всего этого броуновского движения увидел я даму. Дама, давайте так, бальзаковского возраста, и была у нее очень красивая широкополая дамская шляпа. Я понимаю, что она этой шляпой очень гордилась. Я бы на ее месте точно гордился. С такой шляпой хоть на автовокзал, хоть в театр Дайлис, куда угодно. Она, значит, беляш себе купила. Потому что может человек себе это позволить. И только-только она собралась пообедать. У нее в глазах читалась такая радость. Но следующее, что происходит, нежданно-негаданно, практически из ниоткуда, на эту шляпу присаживается чайка. Вот серьезно, чайка, как на насест, вы понимаете? Приземляется, чинно берет прямо из рук у этой женщины, выхватывает беляш и, оттолкнувшись от шляпы, улетает в неизвестном направлении. Как бы мы с вами себя повели в этой ситуации? Это ключевой момент истории. Потому что женщина, конечно, удивилась. Она, знаете, не ожидала подобного. Возможно, в ее жизни это происходило первый раз. Но у нее была такая интересная реакция. Она засмеялась и вроде как даже получила удовольствие от этого эпизода. Сразу видно, что она не смотрела сериал «Друзья». Там один персонаж принципиально не делился едой. А ей, знаешь, ничего. Беляш был, беляш не стало. В конце концов, это то, как устроена жизнь. Я считаю, что это классная история, потому что каждый второй из нас вышел бы из себя, начал бы бросать в чайку туфлю или крепким словцом ее сопровождал бы. А птица просто делает то, для чего ее создали. Она просто ворует беляши. Лично я ее полностью понимаю. Пожалуйста, следите за вашими беляшами немножечко более внимательно.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20. Это Топ 20.
2: Топ Радио. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

Тем временем рассвет сейчас где-то. Где-то ближе к Центральной Америке. А у нас Lost Frequencies сразу после рекламы. Гватемала, Гондурас,

0: нельзя!
1: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
2: В этом месяце в аптеках Апотека скидка 50% на все витамины и минералы Провизор, а также скидки от 50% на витамины формулы Виталия для детей. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Ну, сейчас начнется.
4: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ла Рока.
5: Стоп. Riga Style.
4: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов Ла Рока, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
6: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
7: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
6: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra. Pārredzamība.

традиции, друзья, Топрадио желает вам чрезвычайно веселья, невероятного везения. Микрофон переходит в распоряжение моего любимого ведущего Сергея Литвина. Будет с вами день распаковывать. Обещает быть интересным. Понедельник у нас по-другому не происходит. Только интересная вещь. Берегите себя. Вы нам нужны еще завтра. И да, я к себе во множественном числе. Такой уж я человек.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: прекрасный D.O.D. Careful трек, который стремится попасть к нам в топ-20 первой недели в претендентах. Фраза Careful what you wish for, baby. Будь осторожен в своих желаниях, малыш, выступает как игривое предупреждение. Она намекает, что взаимная страсть настолько сильна, что может полностью захлестнуть человека. Ну а нас захлестнула с вами очередная осенняя рабочая неделя, очередные 5 рабочих дней подряд, но с нами стоп-радио это будет проще, легче, по крайней мере, мы об этом позаботимся, чтобы было проще, легче.
1: За хитом. Дневной эфир.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На топ-радио.
0: Далее до конца часа практически без рекламы и около 15 треков подряд для вас от программы «Хит за хитом».

марафон больших хитов. И за хитом до конца этого часа практически без остановок, без рекламных пауз. Много хитов хит за хитом. На основе очереди рубрика «Не звучит песня» 24 июля этого года появилась под названием «World Away». Это Гриффин, Бант и Инеза. Рассказываю. Гриффин — американский диджей-продюсер Дан Гриффин. Один из знаменитых артистов мелодик электроник поп. Он часто появляется и в нашем эфире, и заходит к нам в топ-20. За что ему большое спасибо. Опять же таки, в первую очередь вам, потому что вы голосуете, вы выбираете, кто будет участвовать и какие места занимать в нашем хит-параде. Бант — это немецкий продюсер, известный сочетанием электронной музыки с фолк-акустическими элементами. Ну и Инеза — немецкая певица и автор песен. Именно она исполняет основной здесь вокал. Интересная история получилась. Гриффин и Бант дружат около 8 лет, но до этого трека под названием World Way официально вместе музыку не выпускали. Бант открывал концерты Гриффин еще во времена Gravity Tour в 2018 году, а в 23-м они вместе выступили на Red Rocks. То есть эта коллаборация буквально несколько лет созревала. Вокал здесь очень важен. Она... певица под именем Инеза превращает этот трек довольно в большую эмоциональную песню, не просто клубную какую-то, не просто какой-то клубный продукт. Что касается самого трека, мысль, даже если люди окажутся за полмира друг от друга, настоящая любовь все равно может их найти. Вот о чем эта песня.

0: Вполне возможно, что у этого трека в нашем хит-параде все еще впереди, потому что только 4 недели проводит, но результаты показывают очень даже неплохие. Если смотреть, то мы четко видим, что приближается трек к первому месту, 6-е, 4-е, 3-е.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Пилатов Карос и там, где рассвет. 6-е на 3-е. Мы подводим с вами итоги прошедшего хит-парада, что состоялся в пятницу. Его запись уже можно послушать в разделе «Архив» на Топ-радио. Это Баста, который вернулся в топ-3 и уже второй вновь.

0: Этот трек неумолимо приближается к тому, чтобы одержать 5 побед, пускай и не подряд. Вам очень нравится этот трек. И неудивительно, он вообще по всему миру. До сих пор шумит 14 недель уже в нашем топе. 4 победы. Три вторых места и 2 третьих места. Также был 4, 5, 7, 9. В общем... Трек явно будет бороться за звание лучшей песни всего года на топ-радио. Это были короткие итоги нашего чарта. Полный хит-парад можно послушать на нашем сайте в разделе «Архив».
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов топ-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

продолжаем наш музыкальный марафон на Топ Радио в «Хит за хитом». До конца часа без рекламных блоков. Скоро о погоде и о спорте.

0: Красивая новая песня от Marshmello, Close My Eyes. Продолжаем наш музыкальный марафон до конца этого часа. Большие хиты практически без остановок и рекламных пауз. Ну а сейчас немного прервемся на прогноз погоды, что важно.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем облачная погода, временами с прояснениями. Во многих районах пройдут ливни, местами грозы, ветер слабый или умеренный западного направления. Возможны также порывы ветра до 16 метров в секунду. Воздух прогреется от 14 до 16 по всей стране. В Риге временами дождь, возможны грозовые ливни, слабый или умеренный ветер западного и северо-западного направления. Температура воздуха не превысит 16 градусов тепла. Завтра во вторник погода улучшится в Курзаме, а также в центральной части Латвии будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до 16-17 тепла.

Enrique Iglesias, Tiring of Being Sorry. Ну, раз мы слушаем испанца, давайте начнем говорить о спорте, о футболе с испанской Ла Лиги, где продолжает лидировать Барселона. 7 игр, 7 туров, 7 побед, ни одного поражения, ни одной ничьи. 31 гол забили, только 7 пропустили, 21 очко. 19 числа в последнем матче они Севилью со счетом 3-1 одолели. Атлетика тоже идет с Бетисом прекрасно, 16 очков. Но у этих команд есть по одному поражению и ничьи. Но зато 5 побед. Столько же у Реал Мадрид, но у Реал Мадрид 2 поражения уже. 18 забили, 8 пропустили мячей и 15 очков уже на неприличные 6 очков. Реал Мадрид отстает. В последнем матче Реал Мадрид уступил Атлетико со счетом 1-2. Мадридский Реал в дерби с Атлетико в рамках вот этого 7-го тура чемпионата Испании показал худший результат по статистике ожидаемых голов за матч Ла Лиги с февраля 2015 года. Показатель ожидаемых голов сливочных в данном матче составил 0,32, а вот у матрасников было 2,38. То есть, ну, как бы, что-то с Реал Мадрид происходит, и им не помогает даже их нынешний новый тренер Мауриньо, который, кстати, раскритиковал судейство в этом матче. Тогда как Реал уже, да, как я сказал, 6 очков теряет от Барселоны, отстает. И это на старте ничего не сулит хорошего в конце. Встреча завершилась со счетом 4-0 в пользу подопечных Диего Симеоне. Тот Реал возглавлял Карло Анчелотти. 4-0 это тогда, когда в 2015 году они проиграли. В последнем матче Реал Мадрид уступил со счетом 1-2. Тот матч был еще более болезненный. Реал Мадрид 4-й идет, и за ним Севилья 13 очков, 5-я строчка. Переходим к АПЛ. Здесь Манчестер Сити тоже идет катком по всем. 5 матчей, 5 побед, 13 забили, 5 пропустили мячей, 15 очков. В последнем матче они со счетом 5-3 одолели Сандерленд 20 числа, и на 3 очка от них отстает Арсенал. Далее идет Брайтон, 10 очков, Брентфорд 9, столько же у Лидс, Ливерпуль, Эвертон. И что самое неприятное, титулованный очень многими любимый клуб, даже в Латвии, Тоттенхэм. Он находится на последнем месте. Ну, по очкам делят это последнее место с Фулхэм. Да, но, может быть, они еще наберут форму, а пока они могут вообще вылететь из АПЛ. Холланд, что касается этого замечательного футболиста, он стал вторым футболистом, который забил всем командам АПЛ, с которыми играли. Холланд отличился на 81-й минуте встречи с Манчестер Сити. Таким образом, нападающий забил мяч в ворота тех команд, с которыми он играл. Это была 25-я у него уже команда в премьер-лиге. Это касается только премьер-лиги. Переходим к испанскому чемпионату. Там мы были, английские были, и значит, у нас уже на очереди Франция, где Монако лидирует 13 очков, 4 победы, 1 ничья, без поражений идет как и Лион, и ФК Париж. У этих команд по 11 очков, Лиль, Рен 10 очков, и начинает возвращаться наверх ПСЖ, которые 2 матча уже подряд одержали победы. В последнем матче они с счетом 2-1 выиграли у Марсель игру. 8 очков, 6 место у ПСЖ. Так что ничего не потеряно. Германия, Дортмундская Боруссия, 12 очков. Практически идеально идет. Практически почему? Потому что они все-таки 2 мяча пропустили. Но ни одного матча не проиграли. 4 игры, 4 победы, 9 забили. Бавария не отстает особо сильно, как и Фрайбург. На 2 мяча, на 2 очка меньше, 10 очков против 12. Аугсбург, Байер, Майнц, Вердер и многие другие клубы по 7 очков. Рома, Интер, Лацио. Сразу 3 клуба в Италии лидируют. 13 очков у них, 12 Кальяри, Милан 11. Ну а худшей командой является Венеция, которая за 5 туров не набрала пока что ни одного очка.

В Латвии час дня. Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: столице немного солнышко вижу, но все равно облачная погода преобладает. Завтра более будет солнечно, и это радует. Особенно то, что это будет уже вторник, еще ближе. Последним, кстати, выходным в сентябре в этом году. Сегодня у нас еще понедельник продолжается, 21 сентября, и сегодня есть интересный праздник. Праздник людей, которые прекрасно знают одну простую истину. Выбросить вещь легко, а вдруг она когда-нибудь станет ценной. Наверное, именно по этому принципу наши отцы и деды в 80-е и 90-е все тащили к себе в гараж, а потом, когда нам по наследству это доставалось, мы не знали, что с этим делать. И просто выкидывали, либо сдавали на металл. К сожалению, в большинстве случаев они оказывались коллекционеры всякого ненужного для нас, по крайней мере, своих детей, хлама. Сегодня день коллекционера. Коллекционирование может начинаться совершенно безобидно. Одна марка, одна монетка, значок с детства и пошло-поехало. А потом проходит несколько лет, и человек уже точно знает, в каком году выпускалась эта монета, чем отличается редкий экземпляр от обычного и почему вот это... Вот эту коробку трогать вообще нельзя. Никому, кроме тебя. Собирают практически абсолютно все. И марки, и книги, монеты, игрушки, открытки, карты, значки, ордена, предметы искусства и даже совершенно неожиданные вещи. И это здорово. Это здорово, особенно когда у тебя есть для этого место.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом Сергей Литвинов.
0: Я тоже коллекционировал сначала маленькие модельки, потом песни. Сережа подрос и накопил настоящие машины в своем дворе. Теперь сам не рад, и продать жалко, и оставлять уже невозможно. Места не хватает.

По поводу коллекционирования я сказал, что в начале этого часа, что сегодня 21 числа, мир отмечает День коллекционеров. WhatsApp прислали сообщение. Я 4 года назад переехал с Украины в Германию и начал коллекционировать монеты 1 и 2 евро. Интересно, и на черный день может пригодиться. Я вам желаю, чтобы на черном... Черных дней, во-первых, не было никаких, только светлые и белые, а евро жил в нашем кармане хотя бы всегда. И никогда не превратился в фантик.

Всем мира, всем здоровья, всем хорошей музыки. Прямо сейчас мы уже играем несколько новых песен от Маршмелло. Я вам предлагаю в рубрике «Не звучит» оценить еще одну его песню, которая не появилась, по крайней мере, пока что на нашем радио и не звучит постоянно. Это будет первое знакомство с треком «Another Drink». И очень любопытная здесь коллаборация. Маршмелло впервые работает с Келлис Баллерини, соединяя электронную свою музыку с кантри-поп. Релиз состоялся 26 июня этого года. О чем песня? Песня опять про расставание, где девушка идет в бар с подругами не для того, чтобы искать нового парня, а чтобы просто хорошенько провести вечер и перестать думать о бывшем. Даже когда симпатичные мужчины начинают там знакомиться в баре с девушкой, которая рассталась и еще болезненно воспринимает свои воспоминания, ответ у нее примерно один. Спасибо, но мне сейчас нужен еще один напиток. Причем текст довольно забавный. Бывшего она блокирует, слезы после расставания не нужны, а неудачные знакомства превращаются в очередной повод поднять бокал. В финале вообще звучит почти барный призыв: если разбили сердце, все пьют. Естественно, безалкогольные напитки. Водичкой, только чистой водичкой можно вымыть внутренние боли, внутренние раздражения, раны. А употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

0: бывает так, что слушаешь на своем MP3-носителе или через радиопесню, и она тебе нравится, ну, на троечку из пяти, к примеру. После чего ты взял, случайно или не случайно увидел выступление или клип по телевизору или через планшет, телефон. И вот эта тебе песня уже еще больше нравится. Так у меня произошло с этим треком «Happiness to Set» Swedish House Mafia. Я увидел, как круто ребята выступали на Tomorrowland с этим большим хитом, как они зажгли. Но, видимо, большинство из вас не видели это выступление. Сужу я по результатам нашего топа. С 7 на 12 падает.
1: Место номер 12. 12-е.
0: 3 недели в нашем топе.
2: Не хотел бы, чтоб вечно ждать тебя в потеке. И я уже весь на панике. Тону, тону, тону.
0: А мы вспоминаем, что на этом месте было у нас 3 года назад. Тогда с 17 места на 12. Ваня Дмитриенко, «Хатико». Это был его первый приход к нам в чарт, тогда в 23-м.

Ищите самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Искусственный интеллект все шире используется и в сфере права. Скоро расскажу, сколько жителей Латвии пытаются выяснить важные для себя юридические вопросы с помощью ИИ. А также я расскажу вам, в каком возрасте чаще всего дети откалываются от родителей в Латвии. Ну а пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем облачная погода, временами с прояснениями. Во многих районах пройдут ливни, местами грозы, ветер слабый или умеренный западного направления. Возможны также порывы ветра до 16 метров в секунду. Воздух прогреется от 14 до 16 по всей стране. В Риге временами дождь, возможны грозовые ливни, слабый или умеренный ветер западного и северо-западного направления. Температура воздуха не превысит 16 градусов тепла. Завтра во вторник погода улучшится в Курзаме, а также в центральной части. В части Латвии будет светить солнце, существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до 16-17 тепла.

Everybody, Backstreet Boys. Те, кто не спешит съезжать от своих родителей, внимание, ушки на макушке, новость для вас. Да и не только. Молодые европейцы не спешат становиться полностью самостоятельными. В среднем жители Евросоюза покидают родительский дом в возрасте 26,3 года, то есть на месяц позже, чем годом ранее. В Латвии, наоборот, возраст снизился с 26,6 до 25,7. Но среди стран Балтии именно у нас, в Латвии, молодые люди дольше всего живут с родителями. В Эстонии, к примеру, в среднем 22,7. Хороший результат для родителей, которые хотели бы поскорее, чтобы они остались одни наконец-таки. Дети стали самостоятельными. Позже всех в Европе самостоятельную жизнь начинают в Хорватии. 31,5 возраст, в Греции и Словакии почти 31, а вот в Финляндии и Дании молодые люди съезжают примерно в 21-22. Евростат отмечает связь с рынком труда. В странах, где молодежь чаще работает и раньше получает финансовую самостоятельность, из родительского дома тоже уходит раньше. То есть получается иногда лучший способ наконец съехать от родителей — это не разговоры за семейным столом, которые тоже все-таки рано или поздно надоедают, а хорошая работа и перспективы.

ИИ, когда нужно разобраться в юридических вопросах. Исследование, последнее исследование правовой грамотности и показало следующее. За год доля тех, кто использует ИИ для поиска информации о своих правах и обязанностях, выросла вдвое, с 15 до примерно 30%. Я думаю, что дальше еще будет больше. При этом сами знания о законах немного ухудшились. Средний индекс правовой грамотности снизился до 9,5 балла из 16. 56% жителей Латвии считают свои знания о правах хорошими или очень хорошими, но легко найти нужную юридическую информацию могут только 42%. А понятной информацией обладают лишь 30%. То есть все-таки еще пока это сырое все. И это ИИ. А юрист живой, настоящий, который очень много для того, чтобы стать настоящим сильным юристом, много учился. У него есть диплом. Бесплатная юридическая помощь, так или иначе, нужна. Тема, особенно у кого есть какие-то проблемы, но совершенно нет на это денег. И вот различные процедуры, персональные данные, взыскание долгов вызывает больше всего вопросов у латвистов. И главный нюанс, на самом-то деле, здесь с ИИ следующий. Этот ответ можно получить действительно за несколько секунд, не выходя из дома, не тратя денег. Есть бесплатная версия, но его актуальность и точность все равно приходится проверять, и об этом надо помнить. Так что не путайте настоящего юриста, как я уже сказал, с многолетним и опытом, и стажем, и он учился. А ИИ... это все-таки ИИ.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: сентября есть отличный повод вспомнить слово, которое мы произносим каждый день, но иногда просто на автомате. И из-за этого, мне кажется, его значимость, сила теряется, растворяется. Спасибо! Дело в том, что сегодня Всемирный день благодарности. И самое интересное, благодарить можно не только за большие какие-то поступки, подарки. Иногда особенно запоминается что-то простое, самое обычное, самые обычные вещи. Я вот, например, сегодня придержал двери на работе и отхватил благодарность. А потом мне Матвеев пожелал хорошего эфира. Я ему отправил ту же благодарность, что мне сегодня отправили перед моим эфиром. А если так получится, что сегодня вам за весь день никто не скажет спасибо, считайте, это сделали мы. Спасибо, что вы с нами Стоп Радио.
1: За хитом.
2: Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Стоп Радио.
0: Совсем скоро рубрика «Не звучит». Мы послушаем еще одну новую работу от Басты, который продолжает бороться за победу с «Моя Мишель» в нашем топ-20.

Максимально под эту погоду, под это время года подходит у нас следующая композиция, которая будет звучать впервые. Это новая работа, новый ремейк от вам известного Басты и Амчи. «Буду всегда с тобой». Очень подходящая песня под это время года. Парни знают, когда выпускать какую музыку. Это совместная, пожалуй, первая их работа, основанная на известной композиции Леонида Гусина и Анжелики Варум «Я буду всегда с тобой». Музыканты сохранили знакомую мелодию и часть оригинального текста, но добавили к ним новую историю о долгих поисках любимого человека. Считаю, что получилось вкусно и красиво, и по-осеннему нежно, и современно. И эта песня, этот вариант не длинный, он даже меньше 3 минут. Баста, конечно, молодец, бомбит как со своими хитами, так и с классикой прошлых лет. Итак, знакомимся впервые на Топ-Радио.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
3: Размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас.

0: Мадонна продолжает оставаться в нашем хит-параде со своими двумя треками. Была возможность вместе с Сабрина Карпентер привести еще третий трек, но этого не случилось. Две недели давали, а она так и осталась в претендентах. 10-я строчка Денситерия.
1: Место номер 10.
2: 10-е.
0: Плюс 8 позиций за неделю Мадонна отыграла и вернулась в первую десятку, где она уже была, достигала 6-го места. Возвращаемся в 23-й. Knock, knock on your door, 'cause I need you now. I need you now. Так звучал трек, который был на 10-м месте тогда. Получается, 3 года назад. Restricted, Topic, Goldford, Sleepless.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: очень важная информация для всех рижан, особенно тех, кто пересекает Вантовый мост. Временный мост, сроки, стоимость и масштабы движения. Об этом буду рассказывать в этом часе, что ждет Ригу и наших гостей. А также при разработке системы искусственного интеллекта GPT-чат компания OpenAI выявила 6 новых случаев безответственного поведения своих моделей. Начиная сопротивляться уже, да?
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Incredit создает новые возможности.
0: Сегодня днем облачная погода, временами с прояснениями. Во многих районах пройдут ливни, местами грозы, ветер слабый или умеренный западного направления. Возможны также порывы ветра до 16 метров в секунду. Воздух прогреется от 14 до 16 по всей стране. В Риге временами дождь, возможны грозовые ливни, слабый или умеренный ветер западного и северо-западного направления. Температура воздуха не превысит 16 градусов тепла. Завтра во вторник погода улучшится в Курзаме, а также в центральной части Латвии будет светить солнце, существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до 16-17 тепла.

0: Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: В Риге придумали, как не парализовать город во время реконструкции Вантового моста. На время основных работ планируют построить рядом временный мост. Пока его не будет, закрывать Вантовый мост не станут. Предварительно на временной переправе хотят сделать по одной полосе движения в каждом направлении. Строительство временного моста может стоить около 20 миллионов евро. В рабочие дни по Вантовому мосту проезжают от 55 до 60 тысяч автомобилей. Часы пик около 4,5 тысяч. Кроме того, мост ежедневно пересекают 759 рейсов общественного транспорта, которыми пользуются более 20 тысяч пассажиров. Поэтому город уже моделирует, что произойдет с транспортом во время реконструкции. Более чем на 50 перекрестках считают интенсивность движения, изучают изменения работы светофоров, а также планируют использовать данные мобильных операторов. Дополнительно хотят подготовить возможности для общественного транспорта. Сама реконструкция должна начаться с подготовительных работ в следующем году. Сначала укрепят береговые сооружения, затем займутся участком улицы Кришьяна Вальдемара. А ближе к концу года начнется реконструкция самого моста. Завершить ее планируют во второй половине 2029 года. Сам Вантовый мост длиной почти 594 метра получит новое дорожное покрытие, отдельную инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, новые ограждения и, главное, полностью новые ванты. Стоимость самой реконструкции почти 70 миллионов евро без НДС. Так что ближайшие годы для рижских водителей будут интересными. Мост ремонтируют, рядом строят еще один, а город параллельно пытается придумать, как все это организовать так, чтобы Рига не превратилась в одну большую пробку. Хотя, если цены на топливо продолжат так стремительно и безжалостно расти, то вопрос о строительстве временного дополнительного моста отпадает сам собой.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

такой неплохой дождик в Риге, по крайней мере, в районе нашей студии. Плявники Бурсемс. Дождливый вечерок. Нас, возможно, ждет, но пока что день. Рабочий день продолжается. Похоже, искусственный интеллект иногда тоже пытается схитрить. OpenAI рассказала сразу о 6 случаях, когда ее модели во время тестирования начали делать то, чего разработчики от них совсем не просили. OpenAI обнаружила несколько случаев так называемого нежелательного поведения ИИ. Например, одна еще не выпущенная модель сама добавляла в свои рабочие заметки, инструкции игнорирование ограничения. А другой случай связан с GPT-5.6 Sol. Модель создавала внутренние инструкции, чтобы скрывать собственные ошибки. В том числе придумывать недостающие данные и не сообщать пользователю о несоответствиях. Были и другие эпизоды. Модели использовали чужие ключи доступа, загружали файлы в интернет без разрешения и пытались обходить ограничения на обмен информацией. Компании подчеркивают, что это отдельные случаи, обнаруженные во время обучения и тестирования, и они не показывают, как часто такое поведение возникает у моделей в целом. Компания теперь вводит специальную систему для отслеживания подобных инцидентов. Ну, вообще, спасибо, можно сказать, на данном этапе компании, которая этим всем делом заведует и занимается, что они честно признались о каких-то багах, о каких-то проблемах, которые связаны с их детищем. В общем, не переживайте, искусственный интеллект, ну, по крайней мере, пока не захватил наш мир, но, исходя из вышесказанного, нам, людям, уже приходится объяснять этому ИИ, что он ошибся, и лучше сказать правду, а не выкручиваться. В этом плане он осваивает человеческие привычки довольно быстро, и это не есть хорошо. Далее у Лины Исаевой тоже есть отличная привычка терять то осеннее дождливое пасмурное настроение там, за пределами студии, а здесь расцветать. Спасибо за внимание. До встречи завтра в «Хит за хитом» с 12 до 15. Берегите себя и отличного дня.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

собираются провести в Японии. Там задача за 90 минут как можно быстрее уснуть, а специалисты будут оценивать глубину и стабильность сна. Причем организаторы еще и будут специально мешать участникам и пытаться их разбудить. А вот заранее спать, чтобы повысить свои шансы, чтобы повысить свои шансы и уснуть быстрее, нельзя. Так что если сегодня глаза закрываются сами, не ругайте себя. Просто тренировочный процесс идет полным ходом. Ну а мы в ближайшие 2 часа все-таки постараемся не уснуть. Будем бодриться, чем есть, хорошими новостями, лучшей музыкой, компанией друг друга. С вами Лена Исаева. Дневная смена начинается. Погнали!

наши эмоции. Вот мы часто говорим, время лечит, но оказывается, у разных эмоций это время очень разное. Психологи одного университета изучали, как долго люди переживают разные эмоциональные состояния. И абсолютным долгожителем оказалась грусть. В среднем она длится около 120 часов, то есть примерно 5 дней. Так что можно сказать, то, что та мудрость утра, вечера мудренее, иногда ее приходится повторить раз 5. Нужно, чтобы прошло 5 дней, да, чтобы эта грусть ушла. Для сравнения, радость в исследовании длилась около 35 часов. Тревога и надежда примерно сутки. Ревность 15 часов, а злость около 2 часов всего-то. А страх и стыд оказались совсем короткими, 40-30 минут. И почему же такая разница? Ну, во-первых, грусть чаще связана с событиями, последствия которых действительно остаются с нами надолго. А во-вторых, есть прекрасное слово «руминация». Это когда событие уже закончилось, а мы продолжаем снова и снова прокручивать его в голове. Вот, я теперь знаю, как я называюсь. Я руминолог, и равных мне в этом нет. Бывает такое, что разговор 2 дня назад состоялся, а я только вот сейчас перед сном придумала идеальный ответ. И мозг такой: о, отлично, давай проведем этот диалог еще раз, только теперь ответь правильно. И каждый такой мысленный повтор может поддерживать эту эмоцию. Так что, пожалуй, время, да, действительно лечит, но главное не возвращаться каждые 2 часа и не спрашивать себя: ну что там, уже прошло? Всему свое время. И тогда точно есть шанс стать самыми счастливыми. Продолжаем с треком Lucky Ones от Топ Пики Картер Бланш. На топ-радио.

0: Studio 69 i Red Square. Na szało praznika w 22.00. Bilety na Ticket Shop LV. Dinozaury tusowoszego dwiżenia. Do wstrzyjeszy w Piatnicu w Tarowo Akcja Bria. W koncertnym hole Spelet na Primiwa z 96.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

тут задумалась, а у нас баб-билеты вообще уже было? Или я его просто упустила, не заметила? Потому что, судя по прогнозам на эту неделю, это точно не одно. Сегодняшнего дня Латвию снова ждут дожди, местами сильные, даже с грозами.

0: Во вторник осадков станет меньше, а вот в среду придет новая порция дождей. На побережье будет еще и с порывистым ветром. А четверг и пятница тоже обещают быть мокрыми и прохладными. Днем будет не больше, чем плюс 15. Причем сентябрь и без того старается и выжимает из себя всю влагу, которую может. На большинстве метеостанций месячная норма осадков уже превышена. Но мы не теряем надежду. Последние дни сентября могут нас приятно удивить. По нынешним прогнозам циклоны сменит антициклон, станет суше и солнечная, а температура местами может подняться даже выше плюс 20. Так что на этой неделе наша задача простая – переждать, а там, глядишь, и сентябрь еще выдаст нам красивый финал. Ну а что у нас там с погодой прямо сейчас? Дальше в нашем эфире.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Радио о погоде. В этот понедельник, 21 сентября, в Латвии пасмурная и облачная погода. На большей части территории страны идут дожди. В центральных районах и столице возможна гроза. Температура воздуха сегодня от плюс 14 до плюс 16 градусов, но может ощущаться прохладнее из-за северо-западного ветра до 8 метров в секунду.

0: Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Здесь. Ну, отлично, все на месте, можем продолжать. А вот в Германии сейчас перепись проходит куда интереснее. Там считают ежей и кротов. Там экологи предложили жителям сообщать, где они встретили ежа или заметили следы деятельности кротов. И за этой милой затеей стоит вполне себе серьезная задача. Ежей становится все меньше из-за застроек, дорог и даже наших любимых идеально постриженных газонов, где им все сложнее находить укрытие и еду. А вот кротов считают немного иначе, буквально по кучкам земли. Они помогают экологам понять, насколько здоровая и живая почва в разных местах. В общем, где-то перепись населения — это анкеты, документы и статистика, а где-то ты просто увидел, разворачиваешь

0: pauzi reklāmai.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брідином, айзнямшанас макса науду.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действуют специальные предложения. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
6: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 кг 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 кг 3,59 и бумажные полотенца Джамбо одна штука 2,49. Lidl стоит того.
7: Хэну. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6.

0: Līdz 300 km. Dzinējs viedi pārslēdz starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

летом случилась большая перемена в жизни. Она впервые стала мамой. Причем сохранять это в тайне с ее женихом Майклом Полански удавалось им аж несколько месяцев. И вот теперь стало известно, что у пары родилась девочка Роуз Бин Полански. Она появилась на свет еще 9 июня в Лос-Анджелесе. И ребенка паре выносила суррогатная мама. Имя малышки Роуз связывают с песней «La Vie en Rose». Гага исполнила эту песню в фильме «Звезда родилась», и у нее уже даже есть большая татуировка розы в честь этой композиции. И Гага подтвердила таки связь, что имя именно связано с этой песней, действительно, задумка была такова. А вот вторую часть имени Бин предположительно отсылают к певцу и активисту Карлу Бину, чье творчество связывают с вдохновением для трека Гаги «Burn This Way». Но сама Гага эту часть значения имени публично пока что не объясняла. В общем, Роуз Бин звучит очень по-гаговски, вроде и нежное детское имя, а внутри сразу несколько музыкальных пасхалок. У Леди Гаги все всегда со смыслом.

0: инновационным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В этот понедельник, 21 сентября, в Латвии пасмурная и облачная погода. На большей части территории страны идут дожди, в центральных районах и в столице возможна гроза. Температура воздуха в Риге сейчас плюс 15 градусов, но может ощущаться прохладнее из-за северо-западного порывистого ветра. После 18:00 ожидается переменная облачность с прояснениями.

вас уже общая фамилия. Исследователи обнаружили любопытную связь. У супругов, которые остаются с разными фамилиями, риск развода оказался примерно на 50% выше, а сами браки в среднем распадались быстрее. А вот у пар с общей фамилией отношения в исследовании длились в среднем около 12 лет, с разными фамилиями 8-10 лет. Причем наличие детей эту связь существенно не меняло. И вот ученые наверняка будут искать здесь какие-то социальные и психологические объяснения, но у меня есть своя теория. Документы! Потому что если ты взяла фамилию мужа, то развод — это уже не только эмоционально сложное решение, но это еще же и менять паспорт, и права, и все банковские данные, и вот эти вот все карточки клиента, и везде сообщать новую фамилию. В какой-то момент, наверное, сидишь и думаешь после очередной ссоры: да ну его, может быть, и вправду стерпится, слюбится. Я же только что недавно паспорт поменяла. Так что, возможно, секрет крепкого брака гораздо прозаичнее, чем мы думали. Лень! Лень — наша главная семейная ценность. Желаю вам как следует полениться вечером этого понедельника. Впереди вечерний драйв. Ну, а меня зовут Лена Исаева. И мы услышимся с вами за...

Майн уже 21 сентября. Начинаем еще одну сентябрьскую, но не последнюю неделю. Вечерний драйв уже вечер, уже у многих первый рабочий день закончился. Проведем время до 7 вместе. С вами я, Артем Демьяненко. WhatsApp. Все.

студии сидели и записали вот такой интересный трек. Претендентов его еще не было, но за такой long креатив, почему бы и нет, может и попадет в топ-20. Проверенный

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода, местами с прояснениями, слабый северо-западный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзамы от 12 до 15 градусов, в Латгале 11-13, в Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером составит от 10 местами до 13 градусов.

прислали из лондонской деревни. Сегодня выходной, прогулялся на природе, в тишине, возле леса, пение птиц. А по приходу домой, как обычно, вечер провожу с вами. И как будто бы из Латвии не уезжал. Где вы, с кем вы, где нас

Myself, немного на рекламу прервемся. Родион Гордин и Мики, заблокируй меня. Новиночка от Иман Бэк.

радиодорожная информация. Пробки в Риге на бульваре Калпака от Брибас до Валдемара, Вантовый мост от Кипсала до Екаба, также на Вейнебасгатве от Ирбанес до Улманегатве при повороте налево, на Крустас Базницас от Вискаля до Берспилс и на Краста от Пурвиша до железнодорожного моста движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

нас во второй час. Один трек у нас остается. Да, это Purple Disco Machine. Надо начать неделю с него, чтобы хорошая неделя получилась. Раз в неделю я имею полное право поставить в вечернем драйве мой любимый трек, который мне еще, кстати,

0: White Rabbit 1 rullis 2,89 €. Rimi.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Ну, сейчас начнется.
5: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
6: Стоп. Рига стайл.
5: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бриви Вас 96.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Ну, не лето завтра, но тоже более ясная погода, незначительные осадки, ветер, тем не менее, северный, до 5 метров в секунду, температура воздуха днем завтра на территории Курзама от 15 до 17, Латгалы 13-15, в Земгалы, Витима, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 15 местами до 17 градусов.

Forever. Конечно же, хочется Forever проводить время на пляже. А давайте на пляж и отправимся в завершение этого часа. Jubilee on the Beach. С вами был я, Артем Демьяненко. Спасибо за компанию. Отличного вечера и встречаемся завтра.

all-time favorites. Stop.

0: Нахрена тебе психолог, ты что, в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.